0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Всем доброе утро. 7.03 на студийных часах. Подушка шоу снова в эфире. Доброе утро, Дмитрий.
1: Hello,
0: доброе
1: Катерки.
0: Утро, Дарья.
2: Вам доброе тоже. Утро, Виталий. Вам передали привет вчера.
0: Дмитрий?
2: Нет, не Дмитрий. Нет, то, что Дмитрий вам передал привет, это...
1: Вы видели этот шикарный
0: конечно,
1: ролик?
0: Конечно.
1: Мог бы прокомментировать.
0: Нет, спасибо.

0: Виталю, что он хочет прокатнуться, а у меня тут вот он стоит. Я такой, ну, быстро достаю телефон и бегу в трамвай.
1: Это, конечно, странно, но...
0: Мне в другую сторону был, понимаешь?
1: Я понимаю, причем я же, ну, если бы я прям вот, как говорится, это, задался целью, я бы, конечно, прокатнулся. То есть я бы вот просто, ну, стоял бы на остановке и ждал, когда он подойдет.
0: Ну, понятно.
1: А так я хочу, чтобы как-то это произошло естественно. То есть, да, я подошел к остановке.
0: Такая трамвайная девственность, да, у
2: тебя? Вот, видимо, на основе роликов, который вчера снял Дмитрий, он же снял все свое путешествие. Да. А вчера у меня был диалог с человеком, он говорит, а Виталик правда не может попасть на трамвай? Я говорю, это совершенная правда. Он посмеялся и сказал, что как только ты попадешь на этот волшебный трамвай,
0: Вселенная схлопнется.
2: Тоже отчитаться, чтобы ты попал.
1: Я, конечно, расскажу сразу.
0: Не надо рассказать, надо снять кружок.
1: Я не буду ничего снимать. Это у вас привычка уже все автоматически, все, знаешь, на подкорке сразу телефон доставать. Я в моменте, честно говоря, не всегда вспоминаю, что у меня телефон есть.
0: Это
1: в первую очередь. Это в первую.
2: Смотри,
1: во вторую. Я это, хвататься за телефон вообще не моя привычка абсолютно. И я иногда даже жалею об этом. Да,
2: да, вот надо, ты можешь так проспать все важные новости.
1: Нужно снять что-то потом. Да зачем? У меня же есть глаза, есть голова. Я это запомню, наверное.
0: И потом не запоминаю, да.
1: И потом, да, но как-то все тонет в этом. Но вот вчера, опять же, говорю, до смешного все-таки доходит. Значит, я далеко очень от остановки. И новый трамвай так проезжает, и мне вот просто видится, как он мне рукой так машет, такой, не сегодня. И представляете, я подхожу, опять же, уже ближе к остановке, уже практически на ней нахожусь, едет следом трамвай, но старый. Говорю, слушай, ну ты неуловимый какой-то. Но все равно как-нибудь мы...
0: Там еще из трамвая так мимо приезжает, так...
1: Мы обязательно встретимся, да. Ой, ладно, друзья, так, что-то еще есть интересного у вас рассказать?
2: Как, у меня как красивые ваши сережки.
0: Новые мы не видим.
2: В виде замочков.
1: Эти, по-моему, мы уже видели.
2: У меня были черные.
0: А это белые. А, это белые. Извините. На минуточку. Как что, дурак совсем.
1: Как-то не сразу.
2: У меня все по цветам, все колерируется.
1: Ну, мы видим, да. Будет прохладно, ну, то есть где-то со второй половины дня, вот сейчас этого пока не ощущается особо, кажется, что будет тепло, но на самом деле до плюс 15 сегодня и нам осадки обещают после обеда. Вот. И выходные пройдут под влиянием, давлением циклона. Будет до плюс 9, до воскресенья до плюс 5 градусов. Кстати, снег с дождем нам обещают, поэтому не, как говорится, это, не рассчитывайте на активные, так скажем, сильно активные выходные в плане, ну, если выезда куда-то там на природу, потому что, ну, действительно будет прохладно.
2: Ну, знаешь, активные выходные можно устроить и дома.
1: И дома. Нет, я говорю, что, ну, с выездом куда-то, если вдруг на природу, ну, вряд ли это получится, потому что, да, достаточно прохладно. И, кстати, вот Димка жаловался, его день рождения, если он задумал его тоже где-то на лоне природы, ну, это будет, наверное, тяжеловато сделать.
2: Ну, как, вот, знаешь, поделился Димка, свой день рождения он запланировал поработать.
1: Там уже все расписано.
2: Да, я даже не знаю, куда втиснуться со своими шариками.
0: В понедельник втиснитесь.
1: Да, мы в понедельник.
0: У меня прям не будет времени вообще ни на что.
1: Хорошо. Так, ну, тема у нас сегодня, если уж к ней переходить, довольно простая, друзья. Вот если очень хочется, то можно. Есть такая поговорка, вы ее хорошо знаете, и иногда она в голове у вас звучит, проходя мимо витрины магазина где-то с продуктами, лотка со фруктами или чем-то еще сладким, особенно тортики и так далее. Вот, и вы как бы памятуя о том, что вот, ну, есть такая поговорка, если хочется, очень хочется, то можно. Ну, раз вот можно, давайте тогда рассказывайте, какие моменты у вас происходили как раз вот с этой поговоркой. В общем, если хочется, то можно, вот что можно, давайте рассказывайте.
2: Икра селедки.
1: Икра селедки?
2: Да.
1: Как-то неожиданно для утра.
0: Вот скумбрия. И для вас. Скумбрия, вот это вот, блестяще.
1: Вот, скумбрия, ты видел, сколько стоит сейчас скумбрия?
0: Да, я не смотрел.
2: А он богатый, ты что от него хочешь?
1: Ну да, я забываю все.
2: Это я могу купить только часть рыбы.
1: Не, ну правда, я зашел в магазин, ну это не
2: смешно. Ну это да, это космос. Это прям вообще космос.
0: А сколько стоит? Я не знаю.
1: Ну я тебе точно не скажу.

0: 500 рублей за килограмм.
1: Да, где-то примерно.
2: А сколько сама скумбрия весит?
0: Ну, то есть у тебя одна рыбка может выйти где-нибудь на 250-300 рублей.
2: И это много?
0: Да.
2: Да ладно.
0: Смотри, ты можешь купить селедку, одну рыбку на 112 рублей.
1: Нет, ну это,
0: ты,
1: кстати,
0: чувствуешь разницу?
1: Я...
2: Мне кажется, это дешево.
1: Я нет? Тебе... Нет. Нет, подождите, у нас мы что-то... Мы с Дарьей какие-то в разные магазины ходим.
2: Вот, давайте.
1: И дело в том, что, ну, я где-то видел...
2: Она больше ворует.
1: То есть целая скумбрия, которая может выйти тебе в 1100, а 1100 до по 1500 рублей.
2: Ну вот я помню, что я брал... Я просто сам, ну, именно. Так, именно сам. Никогда мы вместе. Вместе я вообще не смотрю на ценники. А вот так вот, когда один я приходил, у меня что-то, ну, вот там была скумбрия, еще что-то, еще что-то, у меня там, ну, 1000 с небольшим пошло.
1: Ну, еще раз, наверное, где-то ценовая политика, она все-таки где-то.
0: Надо ходить разная. В рыбные магазины, специальные.
2: У нас, кстати,
0: искать скидки.
2: Какой-то очень хороший дорогой магазин открылся. Какой-то вот рыбный, рыбный, да. Уже, ну, уже, говорить, да, не могу, да, но...
1: Давно уже. Но, вот, по-моему, там.
2: Он вот с 1 октября.
0: Так вот.
1: А, с 1 октября?
2: Да.
1: А, по-моему, он... Значит, мы о разных магазинах.
2: Опять о
1: разных каких-то магазинах.
0: Давайте вернемся к теме. Если хочется, то можно. Вот настолько сильно загорелось и очень сильно захотелось мне икры селедки, а я знаю, что она продается там в другой части города, где я не живу. Я ж пошла туда пешком. Потому что я понимала, что у меня денег хватит только на эту баночку икры. И все.
2: Без дороги.
0: Без дороги. Я шла пешком туда, я шла пешком обратно, зато счастлива, потому что мне очень сильно захотелось. А учитывая, что рыбу я люблю, но мне ее можно в малых количествах, и то, если я выпью определенные там медикаменты.
2: Торт пиво.
0: Нет, медикаменты. И это, ну, для меня это тоже такая лотерея каждый раз. Ну, так хочется.
1: Ну, раз хочется, то можно. Я просто...
2: Лотерея, жахнет, не жахнет, жахнет, не жахнет.
1: Я, честно говоря, не представляю себе, как выглядит вообще икра селедки.
0: В баночке.
1: Я, по-моему, даже не пробовал ни разу.
0: Или есть еще в одном магазине сетевом.
1: Ну, и на вкус, а на вкус так же, как обычный.
0: Да.
2: Ладно, давайте вы там пока погуглите, как выглядит икра селедки, нищие. А я...
0: Спасибо, Дмитрий.
2: Да, шучу, конечно. Так, Софиан Зау, Роберт Майлз и Елена Терлеева у нас с треком «Солнце». Потом тренды дня обсудим и прогноз погоды.

0: Тренды дня.
1: Тренды дня, друзья, опять касаются зумеров.
2: Тренды, бренды, кренды.
1: Балалайка, да. Зумеры массово подсели на выращивание комнатных растений.
3: Да.
1: Да, молодые, это правда. Молодые люди все чаще увлекаются домашним садоводством. Сами ездят на рынки за горшками, землей и удобрениями и выращивают растения у себя дома. Рассказали, что готовы отдать на это до 10% своего дохода. Да, для многих уход за цветами стал способом отвлечься от стресса и заменить бесконечный скроллинг соцсетей. А некоторые таким образом пытаются исполнить мечту о собственном доме.
2: Огороде.
1: Да, купить частный дом пока не получается, конечно. Поэтому сад разводят прямо в квартире. Вот это, я понимаю, вполне приличное
2: увлечение,
1: хорошее. Не то, что там это остальное, там, да, мы с вами уже обсуждали. А вот это хобби прекрасное, по-моему, и умиротворяющее, мне кажется.
2: Это хобби далеко не хорсинг.
1: Это да.
3: Там еще глубже заходит вот эта история, потому что многим растениям дают имена. Многим растениям присваивают историю, как «ты мой ребенок», «ты моя подруга».
1: То есть, короче, здесь без завихрений не обходится?
3: Нет, нет, нет.
1: Ясно.
3: Там даже вот были моменты о том, что кто-то... Вот, скорее всего, они почерпнули это из сериала «Интерны». Угу. Потому что, помните, там у главного героя был Игорь, цветок.
4: Игорь!
3: Ну, можно так сказать. Он этот цветок уважал больше всех.
4: Игорь!
3: Вот. Возможно, поэтому. Но многие, я уже слышала имена растений: Игорь, Кирилл,
4: Игорь!
3: Павлуша, Клавдия, Наташка.
1: Наташка?
3: Наташ, не та? Наташа, не Натусик, не Натуля, а Наташка. Мне вот друг недавно рассказывал. Я Наташку полил. Так она вот с Игорем не дружит теперь, вот приходится их расставлять по разным подоконникам.
1: А еще, кстати, замечал, вот буквально на днях тоже была новость, но уже не зумера, а больше, так скажем, представители поколения Альфа сейчас увлекаются чаепитием. Вот как примерно так же, как было у нас в школе, только они во дворах на улице, то есть расставляют столы, приносят сладости, чаи гоняют там так, ну, настоящие чаи, то есть заваривают их, у них иногда даже самовар.
2: День двора отмечают.
1: Да, самовар стоит, они сидят, общаются, пьют чай. Вот меня тоже это умилило, но вот уже послушав историю с цветами, я уже начинаю подозревать, что там тоже какое-то двойное дно есть, то явно у этого увлечения. То есть сейчас на первый взгляд кажущимся ну, приятным увлечением каким-то, да, таким уже воспринимать начинаешь.
2: Да, вы прикиньте, какой-нибудь цветок, ну, там, не знаю, любой, называть Динк. Вот, он тут погиб.
1: И не поливать его.
2: Не, да? Поливать, да, он засох. И ты над ним. Димон!
1: Да-да-да-да-да-да-да. Что-то меня это тоже настораживает.
2: Или назвать его Леха.
5: О, Леха,
2: ну, это что-то такое.
1: У меня больше ничего нет.
3: Я себе эстафету забираю.
1: Все, пожалуйста.
3: Итак, совсем недавно мы с вами слушали трек, который сейчас действительно в тренде. «Не бойся ночи, ведь я рядом». Помните его,
2: Виталий? Как забыть-то?
1: Да, ну да, да, да.
3: Так вот, дело в том, что этот трек рассорил пользователей соцсетей. Хит не просто стал таким вот трендовым, и люди начали снимать карикатурные смешные видео, но и подняли вопрос, а что вы хотите видеть, какую вы представляете себе реальную жизнь. Потому что в этих карикатурных роликах высмеивается обычная жизнь обычного человека. Ну, это мы сейчас все утрируем, конечно. И считается, что жить надо так, как все это время, вот последние 15 лет, транслируют нам соцсети. Мы не материмся, мы все ходим в красивой, отглаженной одежде, которую привозят нам чартерным рейсом из Парижа, да? Но на самом деле все это не так. И в жизни мы ведем себя иначе. И вот сейчас именно старт этого трека как раз-таки поднял этот вопрос, а что мы хотим видеть в нашей реальной жизни. И в основном об этом дискутируют, опять же, те же зумеры, потому что они активные пользователи соцсетей. И ребята говорят о том, что покупать на маркетплейсах отныне не стыдно. Вообще не стыдно.
2: А кто? Да там и не было.
1: А кто говорил, что стыдно?
3: Ну, давайте так. В соцсетях это было стыдно.
1: Ну, кому-то, я понял, это определенной группе людей. Да,
3: да. Сейчас пошел тренд вообще на бедность. Я вам так скажу.
1: А, так мы
3: в тренде. Мы с вами были в тренде, когда это не было трендом. Вот. Сейчас не стыдно покупать на маркетплейсах. Сейчас не стыдно по акции что-то забирать в магазинах сетевых, например, там, да, четверочка в той же. Сейчас не стыдно говорить о том, что тебе не хватает денег, и не стыдно не лететь куда-то в путешествие, а отправиться на дачу.
1: Ну, это на дачу отправиться.
2: Let's go! На дачу!
1: Надо, да.
3: Вот поэтому...
2: В руки лопаты.
1: Дача — это все.
3: Этому треку можно и спасибо сказать за то, что сейчас в интернете что-то стало не стыдно.
2: Спасибо, Энзро.
1: Ну, да.
2: Получается.
1: Ладно, такие тренды у нас, друзья. Дальше поиграем с вами в антихит. Набирайте 21-137, код города 3537. И Дарья напомнит еще раз правильно, что мы будем разыгрывать.
3: Ой, я вот сегодня порадую.
2: А Металлика поет.
0: Ты не бойся, мужчина, я рядом.
1: Нет, ничего против не имею. Так что, Дарья, там мы разыгрываем.
3: Сегодня мы будем разыгрывать сразу два сертификата. Один в детский центр, развлекательный центр «Детвора», а другой в батутный
2: парк.
3: Это все одному человеку. Красота. Поэтому давайте там поищем.

0: хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-3-9.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер — батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
3: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: «Небо парк». Время взлететь.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников. На 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Говорим о погоде. Прямо сейчас давайте взглянем в Орске. Плюс 4 градуса днем, до плюс 15. Также возможны осадки. В Ясном плюс 6 днем, до плюс 19 возможен дождь. В Кумандаке, Медногорске плюс 6 днем, до 12 возможны осадки. В Оренбурге плюс 9 днем, до 13 градусов также возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. В подушка шоу.
1: Верно, друзья, обещанный ранее антихит 21-137, код города 3537. Еще раз напомним, что здесь мы сейчас разыграем сразу два сертификата. И в детский центр, и в батутный парк. То есть вы на выходных можете это все дело вообще совместить.
2: Это вот по случаю пятницы мы такие щедрые.
1: Это абсолютно верно, да. Мы по пятницам обычно добры, друг к другу особенно. Так что 21-137,
3: код здесь города. Была бы превосходная, была бы интеграция сока добрый.
1: Ну, можно, конечно.
2: 25-08-07, телефон рекламной службы в Орске.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Дмитрий.
1: Дмитрий, Дима, очень приятно.
3: Да, против Димы сегодня играет кто? Так, ладно, человечек сбросился. Еще один, друзья. За дозвон можно сделать и стать соперником Дмитрия. Или мы его одного выпустим?
1: Будем
3: Кракена.
1: Будем это, да, его испытывать, так сказать. Экзамены ему проводить.
3: Да, есть звонок. Так, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Итак, вы готовы к тому, чтобы попытаться угадать песню по припеву, где все слова наоборот?
5: Да.
1: Давайте попробуем.
3: Давайте, да, слушать внимательно.
1: Под веселый покой я удерживаю вашу вражду.
3: Веселый покой.
1: Да.
2: И наша вражда.
1: Угу. Только здесь я просижу всю свою радость.
4: А Настя?
3: Так, а что за песня? Ну там не совсем просто.
4: Грустный дэнс?
3: Конечно! Ну, она еще арт-касти была там, с Артем Качером. Но, тем не менее, пела она.
1: Как вы догадались?
3: Ну, а как еще?
4: Я вчера звонил уже, там тоже елку я угадывал.
3: А, вон оно что, угадывал елку.
2: А, нет, то есть вы уже выиграли?
4: Ну, позавчера выиграл, да.
3: А так нельзя, да.
4: А, нельзя?
3: Конечно.
4: А она может победу отдать вот девушке, которая дозвонилась?
2: Конечно.
3: А если она скажет спасибо?
5: Спасибо.
4: А это моя жена вообще.
3: Вы там это пока, пообщайтесь с телефонами, обменяйтесь.
1: Вы прослушали.
2: А, это ваша жена?
1: Вы прослушали. Им не надо там телефонами обмениваться.
2: Тут работает семейный подряд, ты посмотри, что происходит.
3: Как им удалось.
1: Молодцы.
2: Как вы дозвонились вдвоем.
5: Да.
1: Ну, так или иначе, короче говоря, все равно главный приз вам достается.
2: Хорошо, а вы в одной комнате или в разных?
5: Нет, в разных.
4: Я на кухне, она в спальне сейчас.
3: Она в спальне одна? Если нет,
1: идите в спальню.
3: Идите в спальню.
1: Что вы здесь делаете?
2: Ой, как круто.
1: Ладно. Спасибо большое.
3: Больше не звоните.
2: Так, ну вот кто-нибудь, главное, останьтесь на связи.
3: Да. Девчонок нашим оставляем. Ну, а Дашка на правах рекламы давайте.
2: Батутный парк Неба. Внимание, Орск. Батутный парк Неба ждет вас по новому адресу. Проспект Ленина, 111А. Прыжки, футбол, баскетбол, рампы для трюков, кардио для взрослых и олимпийский спорт для детей. Отмечайте дни рождения и выпускные в полете. Телефон в Орске 33-04-70. Небопарк. Чилим вместе.
3: Прекрасно. Да, слушаем
1: музыку. Вот семейные подряды нам звонят. Это очень
2: здорово. Это круто, да.
3: Давайте дружить семьями.
2: Да. Давайте.
1: Домами.
3: Да.
2: Домами.
3: Классную аббревиатуру команда КВН придумала и под ней выступала. Будем дружить семьями. БДСМ.
1: Сейчас это будут лечить скоро.
3: Да. Нет, это зачем? Это же аббревиатура.
1: Ну вот я не знаю, что вы имели в виду.
0: Антихит. Подушка.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
5: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
6: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
7: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
10: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
11: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
12: Телефон рекламной службы 20.

0: История одной вещи.
1: Да, прямо сейчас мы с вами немножечко окунемся в историю или даже в ностальгию, потому что поговорим с вами про сумку-авоську.
2: Так, я как-то недавно приобрел...
3: Ну как приобрел? Украл?
2: Да? Нет, приобрел. А куда-то она вот делась, я, кстати.
1: Вот куда она делась?
4: А она у нас. Вот про эту сумку мы поговорим.
2: Я сюда ее не носил. Но это было классное ощущение, когда мы вышли из магазина и сложили все в авоську. Это правда было. Это так необычно. Хотя я их прекрасно помню. То есть я их носил когда-то, то есть все это было. А вот не так давно вот мы приобрели, туда все сложили. И так, как ты знаешь, вот музыка очень классно подходит сейчас. Вот как раз из...
3: По-простому.
2: Да, из служебного романа. Да, такая, по-хорошему советская, да. Так, ну и что с авоськой?
1: Итак, все началось в конце 19 века в Чехии. Тогда один предприниматель решил наладить производство женских сеточек для волос. И вот как раз-таки он выпустил огромную партию, но товар не пошел. Чешские модницы остались равнодушны, а у него целый склад этого товара. И тогда он решил приделать...
3: Чешские модницы.
1: Да. И он решил приделать к остаткам материала как раз-таки ручки и продавать такие сетчатые сумки для того, чтобы тебе было удобно просто ходить на рынок. Однако в то время изобретение не оценили, оно не понравилось и просто долгое время пролежало на полках, соответственно, он и патент не получал. А вот второе рождение авоська обрела уже в СССР в 1930-х годах, где как раз-таки был дефицит, и такая компактная прочная сетка стала незаменимой. Ее носили с собой на всякий случай. Оттуда и название авоська. Авось пригодится. Авось, давай возьмем. Оттуда вот как раз-таки закрепилось. После уже от русского слова авоська и пошли интерпретации в другие языки. Возможная сумка. Сумка, надеюсь, что. Сумка, которая, возможно, пригодится. Так ее стали называть по всему миру. Кстати, авоська стала и центром некоторых литературных произведений.
3: Центр мира. Нет. Авоська.
1: Вот, но постепенно авоськи стали вытеснять пакет, которые стали появляться в конце 1980-х годов. И производство прекратилось. Возрождение произошло практически недавно. Можно сказать, 5 лет назад, так как многие снова задумались про экологию и о том, что полиэтиленовый пакет разлагается долго, либо не разлагается вообще. А авоська, ну, авось пригодится, так еще и стильной стала в последнее время.
2: Ну, поскольку стильной стала, мода же все равно так циклично потом-то уйдет на этот тренд, а авоська останется.
3: Ну, вот знаете... Мы уйдем, авоська останется.
1: Я, конечно, не с авоськой хожу, но я уже купила себе тканевую сумочку. Вот я с ней хожу. Это на работу. Обеды ношу в ней. Удобно? Пакет не нужен.
3: Да. Вот мне, кстати, пошла бы фамилия Савостик. Димка Савостик.
2: Я бы вот тоже, да, может быть, носил бы тканевую сумку, но у вас же еще дополнительно сумочка есть для мелочей, да, поэтому...
3: Поэтому
2: а я две не могу носить.
1: А я убираю одну в другую потом.
2: Да. Ну ладно.
3: Спасибо. Да, за историю послушаем Джей-Зи.
0: История одной вещи.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. Сейчас в Орске у нас, друзья, плюс 6 градусов днем до плюс 15. В Ясном плюс 8 днем до 19. В Кондаке, Медногорске плюс 7 днем до 12. В Оренбурге плюс 8 днем до плюс 13 градусов. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность. В Оренбурге введен режим воздушных ограничений план ковером. Аэропорт в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. В подмосковном Краснозаводске на территории химического предприятия произошел пожар. По информации оперативных служб, пожар носит техногенный характер. С завода были эвакуированы 40 человек. Еще четверых продолжают искать. Точная причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. На месте работали 5 медицинских бригад. Информация о пострадавших уточняется. В России растет спрос на текилу и отечественные игристые. По данным аналитиков федеральной сети винотек Simple Wine, с начала года продажи крепкого напитка увеличились на 178%. Автор исследования связывает такую динамику с запуском в России одного из мексиканских брендов. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: настроение.
1: Всем здравствуйте, доброе утро еще раз, друзья. Подушка шоу, Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. 8.05, все на студийных часах.
2: И...
3: Я сяду...
2: Какой день? Неделя.
1: Пятница, да. Еще раз говорю. Пятница у меня была вчера. Вот по всем ощущениям.
2: А у тебя прям это, смотрю, вниз настроение. Прям да. Ровный.
1: Вот еще раз говорю, да. Вот. И, кстати, не у меня
2: выгнать
1: одного.
2: Его.
1: Вчера у многих вот с кем общался, говорит, да, вот как вот это.
3: У меня пятница была во вторник.
1: Что пятница. Сегодня, я, знаете, просто связался это с тем, что грядет похолодание. Вчера фактически был заключительный такой теплый день на неделе, да. Я пошел в шортах на улицу.
2: И
3: принципиально. На улице.
1: Нет, ну я в том плане, что 1 октября, я в шортах, я пытался вспомнить, по-моему, я 1 октября до этого в шортах не ходил. Может быть, ходил, но не помню уже точно. Вот сегодня как раз, да, вот мне очень захотелось, поэтому пошел в шортах. И тема у нас как раз сегодня, если очень хочется, то можно, друзья, свои ситуации вот с этой поговоркой можете описывать.
2: Опишите.
1: Да, и присылать на номер 8922-878-2929. Будем читать, что к этой минуте нам написали с вами. Сейчас зайдем и почитаем, соответственно. Так, Дарина пишет: если хочется, то лучше позволить себе десерт, чем не позволить. И потом обожраться.
3: Ну, правда.
1: Но действительно так. Ну, десертик маленький, да, такой небольшой.
2: Ну, вот самая классная штука, вот я вам уже говорил, я там курить бросаю, уже именно от того, чего я отказываюсь, я там уже, получается, 8 дней у меня прошло.
1: Ты молодец.
2: Нет, это понятно.
1: Я понимаю твои чувства.
2: Да. И ты начинаешь жрать, как конь. Вот ешь, мне уже надоел есть. Я понял, что у меня растянулся желудок. И я вчера вот точил семки в течение
1: дня.
2: Ой,
1: а это для зубов,
3: это
1: Дима.
3: Вообще калорийно.
2: Я знаю,
1: не
2: да.
1: очень хорошо.
2: Да, калорийно, ладно, для зубов не очень
1: для
2: хорошо.
1: Для зубов, да,
2: руками
1: правда.
2: Приходится. А потому что надо что-то делать. Вот. И поэтому...
1: Ну, я даже не знаю, что тебе посоветовать. Ну, может быть, что-то... Какой-то спиннер себе заведи, я не знаю.
2: Спиннер? Представляете, я со спиннером
1: приду. Чтобы вот, ну, что-то в руках у тебя было, да, чтобы ага. крутить постоянно.
2: Отец, он до сих пор, он уже года два, наверное, не курит. Он, я смотрю, выхожу, а он всю жизнь курил. Угу. Вот он вышел, и это... Что-то в руке, вот семки какие-то крутит, там еще что-то.
1: У некоторых потрясающая сила воли. Они незажженную сигарету просто держат в руках.
2: Да.
1: Вот с собой носят просто, да, и вот... Вот так вот в руке немножко
2: я помнут. У него видел, знаешь, еще в чем дело, у него насколько сила воли. Он же всегда в гараже это делал. Я смотрю, у него на полочке вот сколько было, когда он бросал сигарет, лежал. Вот они все лежат. Все. Просто он даже не притронулся.
1: Марина написала: доброе утро, подушки. Если очень хочется полениться в выходной, то не просто можно, а нужно. Ну, с этим согласна, тем более, что почему бы... Ну, опять же, это же выходной, поэтому там можно полениться.
2: Да,
1: будний не получается.
2: Сергей пишет: hello, how are you? Приятного аппетита.
1: Спасибо. Нам?
2: Нет. Он говорит: how are you? Ну, если хаваю читать, то приятного аппетита.
1: Ну, хорошо.
2: А почему Даша не ведет никакие корпоративы? Ведь хочется зарабатывать, значит, можно и попробовать.
3: Это мне говорят?
2: Да.
3: А кто вам сказал, что не ведет?
2: Она ведет.
1: Она ведет.
2: Да, иногда,
3: просто
2: да.
3: У каждого есть своя аудитория.
1: У каждого есть своя ниша.
3: Ниша, да.
2: Все больные, да. Алкоголики.
3: Звоните, будем разговаривать.
1: Ну, нет, шучу. Нет, это шутка, да. Ну, по-моему, Дарья хорошо срабатывает с молодежью.
2: С детьми, да, вот прям ее.
1: Это я видел своими глазами, просто иногда же приходят в нашу Евразию экскурсии с детьми. Угу. И вот насколько она, правда, умеет ими управлять. Это потрясающе, молодец.
2: Так. Они его задалбливают, она говорит: я вон там, в той вон оборудованной комнате, потерял 5000, иди поищи. Он бегает по кругу.
1: Мелочью. Иди собери, да. Так, Антон, тут провокационно.

0: крупное сообщение написал.
1: Очень, если очень хочется соседку, то можно, но только осторожно.
0: Но он добавил, что это шутка.
1: Шутка, да.
0: Вот поэтому мы и прочитали. А так бы мы не прочитали, Антон, ничего.
2: Мы за семейные ценности.
0: Это точно, да. А, так, что-то еще осталось?
1: Соседка лайкнула.
0: Ну, вот тут я не знаю. Это там виднее.
2: Так, пишет нам Кристина. Доброе утро. Если мне хочется утром селедку с луком, то почему бы и нет? Так еще и с картошкой. Вкуснятина.
0: Нет, это вкусно, но все-таки для утра как-то тяжеловато.
2: Да почему?
1: У нас он на завтрак вареники.
0: Потому что селедка, ну, если с луком, там, с картофелем.
1: Нет, рыбу точно на завтрак, вот именно вот такую, копченую, да, там, или...
0: Я еще раз говорю, это не еда, это закуска, понимаете?
1: Надо выпить. Понимаете, к чему он?
2: Так что же мы сидим, дорогие друзья?
0: Я еще раз говорю, поэтому для утра это не очень.
1: Вашему здоровью вредит употребление алкоголя. Так, Наталья, если очень хочется, то можно сделать предложение руки и сердца своему мужчине.
0: О, как? Ну, угу. А вы сделали?
1: Я жду, все.
2: А если бы вам вот действительно сделали предложение, мужчины, вы бы как отреагировали?
1: Плохо. Ну, как-то странно.
0: Странно, да.
1: Ты как себя будешь ощущать? Я вот так раз, все мужское взяли, вы,
0: наверное, сейчас. Ну, вот сейчас уже не очень, возможно, странно. Но, опять же, смотря для кого. А в то время, когда мы все... давным-давно делали предложение. Это вообще... Ну, это, об этом даже никто не
1: Виталька
0: задумывал.
1: Увезли с мешком на голове, в багажник.
0: Не возникало.
1: Украли. Мысли, украли жениха.
0: Хотя случались моменты. Ну, то есть, в целом, да. Ну,
2: женись на мне,
0: ну,
2: да?
0: Крайне редко, да. А в основном, то есть, ждали от мужчин.
2: Ну, вот у меня у родителей история о том, как они решили пожениться, она у каждого разная. Отец говорит, мать пришла и сказала, женись на мне. Мать говорит, пришел ко мне и сказал, давай жениться. Вот кому верить?
0: А это чтобы было, знаешь, это два хода себе оставляешь, так сказать, позади, чтобы потом при ссоре говорит, ты мне всю жизнь испортил. Нет, ты.
2: Ладно, буду иметь в виду.
1: Виталь, ты нам всю жизнь испортил.
0: Это вы мне все, вы все испоганили мне.
1: Смотри радио, пиши. What?

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Друзья, сегодня у нас 2 октября на календаре. Во-первых, наверное, с наступающим Днем Учителя давайте поздравим всех,
2: да,
1: педагогов.
2: Поздравляем.
1: Потому что именно сегодня они как раз, так сказать, в школах
2: будут отмечать
1: этот замечательный праздник. Наступает
3: День самоуправления, наверное, да?
1: И День самоуправления, да, будет в школе. Очень любил тоже эти дни в школе.
2: Может быть, тоже устроим у нас в Евразии День самоуправления?
1: Попробуйте.
3: Да.
1: Почему нет?
3: Первый, последний день самоуправления.
1: Ну, а так еще довольно много праздников. Сегодня Всемирный день улыбки, друзья.
2: Улыбайтесь, Виталий.
1: Старайтесь чаще улыбаться. Всемирный день без алкоголя сегодня. Прекрасно. В пятницу самое то. День рождения электронной почты. Кстати, 55 лет ей исполняется уже.
2: А сейчас она снова популярна.
1: Приличного возраста, да. День путанья следов в осеннем парке. Ну, поэтичный какой-то день.
2: Да, да. Романтика
1: да,
2: такая.
1: Да. День среднего профессионального образования. То есть день молодого рабочего. Очень, кстати, и молодой праздник. 4 года ему всего. Но всех молодых рабочих давайте тоже поздравим.
2: Поздравляем.
1: Международный день ненасилия еще сегодня. День уролога. 30 лет этому
2: это
1: празднику.
2: Это важно.
1: Это важно.
2: И посещать важно.
1: Обязательно. Праздник пледа сегодня. Ну, осень, пледы, понятно. Нужно укрываться, потому что становится прохладно. Всемирный день таблицы умножения еще сегодня, друзья.
2: Ну-ка, давай, Виталий.
1: 7×8.
2: 56.
1: Молодец.
3: Пошла жара.
1: Вообще молодец. Всемирный день сельскохозяйственных животных еще сегодня. Международный день социального педагога. Смотрите, день метростроителей еще сегодня. День выдержанного в бочках пива еще. День детской музыки. Остановите, остановите меня.
2: Виталий, продолжай. Мы не из тех людей, которые говорят «стоп».
1: Ну, вроде бы все, да. Коснемся дней рождения. Певец Стинг сегодня отмечает день рождения. В 1951 году он родился. Британский музыкант, мультиинструменталист, певец, автор песен, экс-солист группы «The Police». У нас что-то Стинг.
3: Что будет? Еще раз? А, Стинг? Извините, я просто отключился.
2: Я просто не работаю с вами.
3: Нет, я просто...
2: Я уже давным-давно на биржах сижу.
3: Каких биржах?
2: Богатых, я не знаю, каких.
3: Я делаю так, чтобы дальше что-то...
1: Овощных.
3: Я делаю так, чтобы вам дальше что-то было слушать.
1: Овощные биржи.
3: Да, овощные биржи. Я даже такого не слышал. Ну, конечно, есть Стинг у нас сейчас.
1: Я тоже не помню овощные биржи. Зачем я вообще это сказал? Так, ну и... Раз пока все равно пауза, заполнять ее нечем. Равиль, с днем рождения
2: yes,
1: тебя.
2: Да, это наш бренд войс. Человек, который озвучивает...
3: Все вот эти фразочки.
2: Все, да, на радио.
1: Да, и мало звучит. Того, вот вчера мы, кстати, говорили еще с вами о том, что у него вышел трек.
2: Да, он талантливый музыкант.
1: Он так понимает.

0: это все он. Да, поздравляем еще раз.
1: Равиль, с днем рождения тебя.
0: Да.
1: Вчера, кстати, заходил.
0: Куда?
1: В офис.
0: А, в офис?
1: Да.
2: Ну, чтобы сегодня с нами не видеться и себе настроение не портить.
0: В день рождения. Надо больно, да?
1: Да, так что Равиль, с днем рождения. Ну вот и все. Такие вот даты дня рождения на сегодня.
0: Вы будете ждать меня?
1: Вас?
0: Да.
1: Нет, вас, Дима, ждать я точно не буду.
0: А, я не могу объяснить. Стинга хотя бы.
1: Не могу объяснить. Стинга я ждать готов, пожалуйста.
0: Стинга готов?
1: Да.
0: Ну, тогда давайте.
2: А я вот под птички потанцую.
0: Извините, все-таки Стинг в приоритете пока. Это вот тоже Стинг.
1: Desert Rose.
2: Я жади. Я в песках.
0: Это с вас.
1: Подожди, это еще рано, ну что ты.
0: Какая красивая песня, да?
1: Молодая слеза. Да, да, красиво. Вообще очень много именно вот действительно вот красивых песен. То есть по-другому их никак нельзя описать. Очень...
2: Ну, гений.
0: Это правда. Ладно. Ну,
2: да. А ты можешь вот это оставить?
0: Оставить?
2: Да.
1: Ну, ты ее оставь с этим, а мы пойдем.
0: Оставь меня со Стингом наедине, пожалуйста.
2: Я буду не против.
0: Да, и пойдем. Ладно, хорошее утро.
3: Реклама.

0: давай, миленькая, ну заведись. Опять.
1: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
2: Вы камильфо, и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде. В Орске сейчас плюс 6 градусов, днем до плюс 15. В Ясном плюс 8, днем до 19. В Кувандаке Медногорске плюс 7, днем до 12. В Оренбурге плюс 8, днем до 13 градусов со знаком плюс. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Время неправильных новостей. 28 минут 9 на студийных часах. Вы в курсе, что кошачий скандал в Орском сетевом ресторане произошел накануне?
3: Нет. Да. Давай рассказывай.
4: Кошачий скандал.
2: Да, в один из орских ресторанов быстрого питания на огонек заглянула кошка. Женщина из обслуживающего персонала, ну, в довольно, как пишут, грубой форме выпроводила ее заведение, выпроводила.
4: А горожане... Выпроводила, да не выпроводила. Да.
2: Горожане спорят, естественно, в комментариях, то есть разделились на два лагеря. Одни жалеют кошку, другие напоминают про санитарные нормы. И дошло даже до того, что администрация сети тут же прокомментировала ситуацию и сообщила, что уже начала искать рыже-белой кошке новый дом.
4: Ну, это красиво.
2: Я просто вам... Ну, зайдите на сайт, посмотрите фотографию. Это очень забавно выглядит, как кошку выгоняют из сетевого ресторана. Она, по всей видимости, не хочет оттуда уходить. Да. Так, что еще? В Индии женщина заплатила $2000, лишь бы побыстрее уволиться с работы.
3: Заберите все!
4: Вот на что копит Виталик.
2: Точно. Ну, говорит, что по ее словам, она регулярно работала в банке в государственном больше 12 часов в сутки. Очень устала, поэтому решила уволиться и заплатила штраф.
4: Конечно, это тесно.
2: Штраф в размере $2000. Это сумасшедшая сумма вообще.
4: Ну, $2000?
2: Да.
3: Я даже доллар больше, не могу представить.
2: Больше, ну, где-то в районе 300. Ну, 200-300. Ну, 250-300.
4: Почему
2: 300? Почему? Ну, с учетом нынешнего курса, где-то, почему? Ну, в районе 250, по-моему.
4: Почему? 100? 2000. Доллар? Один?
2: Да.
4: Сколько там? 1084? Ну, на 2 умножь.
2: Ну, это не моя...
4: Ну, 170, условно. Условно, 170 тысяч рублей, да.
2: Ну, хорошо. Ну,
4: ошибка. Может, вы зря копите?
2: Может, у меня меньше, чем я думал на самом деле. Еще копить очень долго.
4: Так.
2: Вот. Ну и в США спецназ 55 раз за год приезжал к дому семьи после ложных вызовов. Вот им выплатили компенсацию $575,000.
4: Ну, просто нравится смотреть на спецназовское.
2: Вот это точно уже сумасшедший.
4: Прикольно. Вот. Ладно, спасибо, да. Виталий. Ну, идем дальше.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33. 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день, друзья, напомним, 2 октября. Давайте зачитаем. Будем надеяться, что он будет вполне себе пятничным.
2: Рыбы. Мы знаем, что так будет.
1: Да. Сегодня победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому.
3: Угу. Водолей. Сегодня для вас велика опасность удариться в какую-то мистику, поэтому проведите этот день с человеком, который обладает чувством юмора.
2: Ага. Козероги, сегодня вам советуют, если вы можете оказаться немного более эгоцентричным, да, чем следовало бы, и вам не замедлит на это обстоятельство указать.
3: Стрелец.
1: Сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете.
3: Скорпион. Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации.
2: Весы. Весы, сегодняшние события должны сыграть вам на руку. Надо только сообразить, как использовать это преимущество.
3: Дева.
1: Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит, и далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть.
3: Лев. Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для вас.
2: Рак. Сегодня ничто не может испортить ваше настроение, только никому об этом не говорите.
3: Близнецы.
1: Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком в последнее время. Теперь же вы, наконец, сможете вздохнуть спокойно.
3: Телец. Сегодня вы будете полны энергии и намерений все переделать. Переделать вы сможете, а вот понравится ли вам результат.
2: Овен. Сегодня вы способны здорово надурить, вами движут слепые чувства. Отыгнё.ком. Гороскоп. Не дурите, не задуряйте.
1: Но не...
3: Не дури. Не дури, говорю.
2: Не дури.
4: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена – всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
2: День учителя. Праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните. 30 68 98.
3: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: взглянем на кино с другой стороны. Психолог разъясняет.
1: Да, друзья, Ирина Каргополова снова с нами. Ирина, доброе утро вам.
2: Всем доброго утра.
1: По пятницам у нас киноклуб. И сегодня мы разбираем культовую картину «Ночной дозор».
2: О, а можно я паузу возьму?
1: Паузу?
2: Да.
3: Домой?
2: Где? Перед тем, как начать этот, хочу воспользоваться блатом и поздравить своего мужа с днем рождения.
1: Ну что ж вы молчали-то?
3: У вас есть муж.
1: Тоже вы молчали. Поздравляем, присоединяемся к
2: поздравлению. Дорогой муж, я тебя очень люблю. Поздравляю, желаю тебе крепкого здоровья, крепких нервов, много энергии, сил, потому что у твоей жены большие запросы. Всю жизнь исполнять, переисполнять. Люблю, обожаю, будь таким же ярким, обожающим жизнь, любопытным исследователем. Мне с тобой повезло. Вот.
1: Ну вот как мило все начинается сегодня. Да.
4: Мы присоединяемся к поздравлению.
3: В целом все можно завершать, наверное.
1: Да. Так, ну что по «Ночному дозору» скажете?
2: О, я вчера пересмотрела. Поняла, что когда мы смотрели «Юными», да, он вышел только в 2004 году, это был взгляд на спецэффекты, на постановку, на картины, на героев, на историю вот эту фантастическую про вампиров, да, про вот этот сумрак.
1: Ну, я так просто отмечу, что заметки на полях, это вообще небывалое было событие, на самом деле.
2: Для
1: потому
2: нас.
1: Что настолько наш кинематограф сделал огромный шаг вперед и собрал, во-первых, фильм очень приличную кассу и стал популярным. И вот
2: даже
1: сейчас
2: за рубежом.
1: В статус культового даже перешел. Так что, да, это было
2: и
1: круто.
2: Вот тогда, честно, когда я была подростком, так гордилась, потому что на фоне всех фильмов зарубежных, да, которые выходили про...
1: Он конкурировал на тот момент, кстати, с «Человеком-пауком». Вот именно с тем, который самый первый, где Тоби Магуайр. Да, Сэм Рэйми. И конкурировал достойно. И он его в итоге обошел.
2: Да. В России на папа.
3: Красивая песня.
1: Да.
3: Вы хотите трубку дождаться?
1: Кстати, в этом варианте она бы там звучала еще лучше.
2: Вообще, шикарно.
3: Димка придумал. И вот эта вот поездка, да?
1: Да, да. Ну, давайте, да, что по фильму там?
2: По фильму шикарный, но обратите внимание, там поднимается очень сложный морально-нравственный вопрос. Что такое добро и что такое зло? Что такое хорошо и что такое плохо? И я вчера, когда посмотрела, я вообще глубоко зашла, что две таких мощных силы, вроде бы как белое волшебство, да, белые и войны, как они называются, рыцари белого.
1: Темные и светлые,
2: и светлые, да. А они поделили мир, да, заключили пакт, договор о том, что оба контролируют, созданы были дозоры, и они контролируют уровень влияния на этот мир и то, что можно из этого мира брать. Но они не учли третью сторону, это люди. И там как раз-то поднимается проблема, что вроде бы одни светлые, хорошие борются за добро, но на самом деле вот этот монолог вампирши-то, выжившей, которая... Она говорит, я хочу стать человеком, и вы, говорит, почему вы решили за меня? Вы меня его просто отдали. И получается история такого рабства, да?
1: Да.
2: В моменте. И мальчишка-то хорошие мысли в конце сказал, говорит, а кто сказал, что вы добрый? Вот вы просто послушайте, я сидела такая, и у меня в 39 лет, мне казалось, что я уже очень много знаю, и я села такая... Блин, вот так вот. И я прям зависла на этих вопросах. А второе, мы видим, что, да, там главный герой Антон, вроде бы он такой крутой специалист, иной, и все такие в восторге от его...
1: Ну,
2: от его, я имею в виду, статуса восхищаются.
1: Да, ну, крутой насчет крутой, у него же там тоже много экзистенциальных всяких проблем.
2: Никто на это внимания не обращал. А на самом деле герой-то мучается, он себя наказывает. У него алкоголизм. Он, кстати, второй фильм мы подряд разбираем, где вот это отношение, когда ты не знаешь, значит, незнание не освобождает от ответственности, он уже пришел к этой ведунье или к ведьме, да, и он такой на полувеселье уже от безысходности пришел, потому что 100% ему кто-то посоветовал.
1: Ну, вроде как бы и не верит, но в то же время верит и сомневается еще.
2: Но в итоге-то он за это и отвечает, и его поступок спустя 12 лет приносит плоды. То, что он к этому халатно отнесся и в мыслях
1: Это была явно какая-то вот прям последняя ниточка, за которую он пытался еще ухватиться. То есть уже перешел в это, в магическое мышление. Вот,
2: как это и есть признаки, да, стресса, на самом деле, в психологическом аспекте, потерянности.
1: На настоящую ведьму.
2: И в итоге и последствия оказались настоящие, да, и к нему подошли и сказали, это вот, ребят, про то, что даже в мыслях, особенно если вы не знаете, с чем вы имеете дело, а эта часть, она не исследована, ее пытаются как-то структурировать вот это. Почему? У нас же много фантазий. И вместо психологи исследуют вот эту часть жизни, пытаются, даже ученые пытаются биологическую энергию как-то отследить, как найти способ, это структурировать и вот эту часть нашей жизни.
1: А вот что вы скажете по поводу девушки, которая, помните, там якобы оказалась в лапах некого проклятия,
2: это тоже вторая линия. Кстати, вот
1: у
2: это
1: нее
2: вот
1: болела
2: чувство...
1: мама, в сердцах она ей как-то сказала, чтобы она скорее умерла, то есть по сюжету, и вот насколько это вот жизненно, действительно, и как люди сталкиваются с этой ситуацией.
2: Вот Антон, у него чувство вины за поступок, который он себя ел, да, и он уходил в алкоголь. А женщина тоже чувство вины за то, что она возненавидела, обрадовалась, что мама отказалась, и она скоро умрет. Вот эти чувства, которые запрещены обществом, а у них случился конфликт, она на эмоциях, потому что она уже взрослая, она живет с мамой, мама гиперопекающая. То есть там такая история задержки сепарации, то есть она не случилась в моменте, у той ни детей, ни отношений. Вот она в этой темной комнате, вы обратите внимание, на стульчике сидит в этом кофте, да, очень много жалости вызывает. А у многих, может, и отвращение, что она вот вообще никакая, по сути, да. И она себя внутри жует, и вот это токсичное чувство вины, которое разрушает. И она проклинает себя, и это показатель, что вот эти тяжелые чувства, да, это крутая метафора, они разрушают не только внутри человека, да, самого человека, но и всех вокруг начинают разрушать. И это и показывается в пространстве, как это раскручивается. Энергия, давайте ее назовем.
1: Вихрь они как-то.
2: Они вихрь, да, показывают. Воронка они так называли. Да. Самом деле, вот представьте, человек, он когда начинает себя клевать внутри, унижать, оскорблять, у него прям к себе отвращение, он же это и выдает людям. Это мимика определенная, это поведение, это поступки, это разговоры с другими, это часто вспышки агрессии. Либо это наоборот, он закрывается от мира и прячется, он становится одиноким, часто уходит вот в зависимость. Варианты. Это такой тяжелый случай, и здесь сигнал, что должен быть откровенный разговор, и должен быть человек. Она же первая, Антона-то открылась. И вот откровение – это способ исцеления, который показывает. И, то есть она это сделала и приостановила, да, эту воронку, спасла много жизней. Это тоже про то, что когда вы начинаете не с другими вокруг работать, надо с собой, ребят, со своими
1: эмоциями. И вот в этом же контексте шикарный эпизод с Гошей Куценко там есть, когда они его якобы подсылают к ней в качестве героя-любовника для того, чтобы выяснить причину.
4: Это в первой части.
1: Что, не помню? Гоша Куценко в шикарном парике черноволосый.
4: А он не может
1: пойти.
4: А он
1: не хотел ничего делать, потому что у него была молодая жена дома, и он прям вот отказывался. Говорит, я не хочу работать.
4: У меня завтра свадьба.
2: Я вчера, кстати, не попался. Да. Вырезанный, видать, ролик был.
1: Как вырезанный?
4: Нет. Он не вырезан даже на официальных источниках.
1: Там целый эпизод. Вы что?
4: Да.
1: Там,
4: возможно, вы как-то уснули.
2: Нет, я готовила брауни с малиной.
1: Вот оно и выясняется, как мы внимательно кино смотрим, да?
2: В этот раз, честно, знаете, я смотрела внимательно, потому что звук был не очень хороший.
1: Короче говоря, то есть они его подсылают, но он к ней невнимательно вообще относится, потому что ему не до этого совершенно. Он потом еще и признается в том, что его именно подослали. То есть это не...
4: Он вообще ничего не хочет.
1: Это не натуральное знакомство, да. Она вроде бы
2: это
1: к нему...
2: Это очень жестоко.
1: Да, к нему вроде бы, так расположилась, да. А вот тоже момент, где, правда, это хорошо очень иллюстрируется. То есть человек вроде бы готов изначально, так сказать, выложить все, да, открыть душу свою, а тебе говорят, да нет, слушай, как-то все...
2: Это тоже про историю, ребят, в жизни, что не каждый человек, который к вам подходит, готов выдержать и выслушать ваши эмоции и чувства.
1: Да, да.
2: И когда такой человек появляется, да, и почему-то его часто используют, знаете, относятся как что-то такое обыденное и не ценят. А на самом деле, если есть человек, который выдерживает ваши эмоции, поддерживает вас, вот ему за это только нужно быть благодарным, потому что на самом деле это такой навык, я как психолог учусь ему всю жизнь. Больше 7 лет я в практике, я себя тренирую эмпатии, я себя тренирую контейнировать и видеть в человеке человека. И вот, это очень
3: тренируйтесь дальше.
2: Поэтому, ребят, хороший фильм смотрим и пересматриваем.
1: Хороший вывод: видеть в человеке человека. Вот и мы закончим.
4: Категория?
1: 18+, да.
3: Конечно.
0: Взглянем на кино с другой стороны. Психолог разъясняет.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск. Краматорская 10.

0: за котлами в Газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 9 градусов, днем до плюс 15. В Ясном плюс 11, днем до 19. В Ковандаке, Медногорске плюс 8, днем до 12. В Оренбурге плюс 9, днем до 13 градусов. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Рано утром 2 октября на территории Оренбургской области был введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в экстренных службах региона. В связи с угрозой в международном аэропорту Оренбурга введен план «Ковер». Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщает Росавиация. На время действия режима возможны перебои с мобильной связью, интернетом вплоть до полного отключения. Также для безопасности были перекрыты несколько участков автодорог. В Бузулуке суд заключил под стражу 20-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство трех человек. По данным следствия, вечером 26 сентября молодой человек на автомобиле ВАЗ-2107 двигался на высокой скорости по территории торговой точки на Уральском проспекте. После ранее произошедшего конфликта он совершил наезд на троих мужчин, после чего скрылся. Вскоре его задержали правоохранители. Потерпевшим оказали медицинскую помощь, поэтому обвиняемый не сумел довести преступный умысел до конца. Минпросвещение подготовит единый перечень средств обучения для детских садов, в том числе игр и игрушек. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Список планируют включить в обновленный образовательный стандарт к сентябрю 2027 года. По словам министра, о необходимости такого перечня говорили сами воспитатели. Над документом работают ученые, педагоги, производители игрушек и представители профильных ведомств. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.

0: Ну что, друзья, 9 часов 6 минут. Подушка шоу продолжается.
1: Всем здравствуйте еще
0: раз. Здравствуйте, да.
1: Дождь.
0: Виталик селфи.
1: Резко. Нет, дождь резко пошел на улицу, так что на всякий случай.
2: А как ты это понял? Это колени завыли?
0: Плачут небеса.
1: Я вышел на улицу.
0: А тебе?
2: Я не заметила.
1: Так что это. Будьте, так сказать, осмотрительнее. Ну, захватите зонтики с собой на всякий случай. Нам вообще просто я к тому, что обещали после обеда дождь, а видите, неожиданно он сейчас пошел. Так, обсуждаем сегодня тему «Если очень хочется, то можно». 8922-878-2929.
0: Сергей пишет: «Если очень хочется, то можно и почесаться. Хоть через карман».
1: Ну, если рядом нет никого,
0: да,
1: можно. Кристина пишет: «Доброе утро».
0: Это вы сейчас вздохнули так?
1: Я вдохнул.
0: Ну ладно.
1: Не вздохнул, а вдохнул.
0: Нет, ну... Почесали? Ну, почесали?
1: Не, мне пока ничего не чешет.
0: Ну ладно.
1: Как зачешется, я вас предупрежу.
0: Мы отвернемся.
1: Да-да-да.
0: Всей страной. Да?
1: Доброе утро. Если мне хочется утром... А, лук с селедкой была. Вот, добавляет просто к этому луку с селедкой здесь Елена. Точно. Или пельмени с хреном и горчицей на завтрак. Как вам такое?
2: Это меня очень необычно,
0: на завтрак.
1: Не, ну я вообще пельмени ел на завтрак неоднократно.
0: Ну да.
2: Главное, особенно... пельмени он хочет на завтрак.
1: А это знаешь, когда происходит? После гулянок обычно.
0: Нет.
2: Это же закуска.
0: Чуть позже, если встал. У меня же бабушка, как я вам рассказывал, она, чтобы не заморочиться, в какое-то время, сейчас уже перестала так делать, она начала делать пельмень один большой. То есть очень много теста, очень много мяса. Вот в один, и она так же варит. Только пельмень только один. Огромный. И вот ты его ел.
1: Ну, резал, что ли?
0: Нет, ну, резал, да.
1: Или откусывал.
0: Ну, ты надкусываешь сок там, литр, наверное.
1: Слушай, а как она варил-то, в чем?
0: В огромном этом казане.
1: Слушай, ну, интересно.
0: Один-два таких, и все. Было интересно.
1: Это чтобы это, да?
0: Не заморачиваться.
1: Не заморачиваться, да.
0: Один сделал, два.
1: Игорь пишет: «Доброе утро, всем добра. Очень хочется уехать на край земли, где нет суеты, агрессии, конфликтов и просто слиться». И нас тоже, да. «Слиться с природой. Вчера объявили, что мы больше не нужны на заводе, он не рентабелен. После многих лет безупречной работы стало как-то не по себе. Может, правда, махнуть куда-нибудь». Вот видите,
0: ну, может быть.
1: И такие ситуации тоже, к сожалению, случаются. Что еще
0: не
1: там?
0: Не расстраивайтесь, это, значит, новый этап какой-то.
1: Да, возможно, так.
2: Так, Лёля пишет: «Если очень хочется носить короткую юбку, носи».
1: Так.
2: Тут не хватает...
0: Понял это, Лидия? Надевай.
2: Не хватает приписки, моя хорошая, носи.
1: Лёха пишет: «Если очень хочется, то можно и прищуриться».
0: Тукихан, бонжур. «Если очень хочется в Турцию или Египет, можно взять и поехать Славоцк».
1: Похоже, да.
2: Но я, кстати, там тоже не была, почему нет?
1: Не, я тоже не
2: был. Это город-курорт?
1: Ну, конечно.
2: Ну, все, едем.
0: Город кислых вод.
2: Едем.
1: Катя пишет: «Если очень-очень хочется миска, значит, пора подбивать мужа на поездку в огород и приготовление шашлыка». Ну, почему нет? Ну, правда, сейчас уже, наверное, не совсем сезон, но днем, наверное, еще можно, но пока тепло.
0: Да, на шашлыки никогда не поздно.
1: Ну, в принципе, да, пожалуй. Что бы там ни происходило, главное, чтобы дождя не было.
0: В любое время дня и ночи.
1: Да и дождь тоже не помеха. Вот, так, что еще там есть?
2: Есть, да, вот сообщение от Толяна, он пишет, что если очень хочется, то придется брать кредит.
0: Но нас, смотря на что.
1: Юмором, ну, да, если действительно вот... Ну,
2: на скумбрию, например.
1: Приобрести, да, приходится это делать. Так, ну все, кажется,
2: да.
1: Мы все зачитали, друзья.
0: Ага, да, есть такое.
1: 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. В общем, если очень хочется, то можно. Как эта поговорка работает в вашей жизни. В конце часа, да, подведем итоги. Стаканчик кофе от Кофе Лайка тому, кто сам оригинальный сообщение.
0: Вы, кстати, сами ничего не говорили, что-то не рассказывали.
1: Если очень хочется, то можно. Конечно, это сладкое.
0: Ну, по классике.
1: Вчера, по классике. Вчера, вот, например, это вот такое вот... Я пальцами сейчас показываю, ну, понятно, что на камере это будет.
0: На что это?
1: Это кубик, как его называют, чугунный брауни.
0: Чугунный брауни?
1: Чугунный брауни. Угу. Ну, вот так.

0: такой вот кусочек с темного шоколада. Страшно вкусная штука. Я вот его вчера съел. Очень захотелось.
1: Ну, вот так обычно стопарик показывают.
2: Нет, нет. На донышке.
1: Нет, на донышке это вот так.
2: На донышке брауни.
0: Я это... Ну, тогда вот так. Вот так, наверное.
1: А так размеры.
2: Виталий, я вас сейчас вот эту вот позицию вашу заскриню в руки. Как вы думаете, с каким текстом я выложу пост?
0: Я понимаю. Да.
1: Блин, бедный Виталик, ему и то нельзя, и это нельзя.
0: Мне все можно, это вы бедные.
2: Да, подожди, оно заразно.
1: Оказывается, богатый сидит.
2: Оно заразно.
0: Я имею в виду духовно.
2: Вот с кем поведешься, вот видишь.
1: Я с тобой столько лет дружу, где мои деньги, где мои дивиденды?
2: Это ты со мной, но я-то с тобой нет. Это, видишь, а он с ним дружу, вот. Государь.
0: Нет, я еще раз говорю, я духовно богат. Давайте так это будем называть.
1: А почему ты ему своего богатства не отступаешь?
2: Он же на телеканал «Спас» уйдет потом после подушки шоу.
0: А почему нет? Может быть.
2: Ладно, пишите, портал смотри.радио. Если очень хочется, то можно.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
6: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
7: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
9: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
10: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
11: Категория 16+.
9: Партнер — батутный парк «Небо».
8: Устали от серого асфальта?
9: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
10: и море позитива.
8: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
9: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
8: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
9: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
12: Орск сейчас плюс 9, днем до плюс 15, в Ясном плюс 11, днем до 19, в Ховандаке Медногорске плюс 8, днем до плюс 12 градусов, в Оренбурге плюс 9, днем до плюс 13. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
13: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
14: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
15: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
16: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
17: Подробности на смотри.радио.

0: «Золотая лихорадка».
1: 21-137, код города 3537. Друзья, прямо сейчас набирайте, снова бензиновая лихорадка. В конце недели и опять надежда на то, что кто-то выиграет 20 литров.
2: 20! Это возможно!
1: Это возможно,
2: но мы уже переживаем.
1: Наш барабан не дает такой возможности.
3: Наш барабан сломан.
2: Очень хотите верить, и ваши мечты сбудутся.
3: Верить недостаточно, надо еще удачей обладать, так?
2: Давайте. Ну и дозвониться.
3: Ну-ка, давайте, сбрасываем линии, и доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
3: О, наш постоянный участник.
1: Да-да, как зовут вас, напомните, пожалуйста.
4: Ну, вот постоянный участник.
3: Володя?
4: Владимир.
3: Я помню еще.
1: Ну, конечно, кто бы сомневался. Владимир, сколько раз будем крутить барабан?
4: Знаете, вчера вот слушал, что иначе думал, да на раз сыграть. Сейчас что-то добавился.
3: А вот все так. Ну что, один, сколько, два, три? Попробуем. Чем черт не шутит? Давай.
1: Рискованно, ну ладно.
2: Давай, Виталий, вставай.
3: Первая попытка, и она же будет...
2: И делай жмяк.
3: Она же будет главной. Итак, внимание, 6 литров.
1: Ну, главное, не провал.
3: Да, хотя бы шестерка.
1: Да, мы рядом.
3: А рядом 15
1: рядом
3: было.
1: Рядом 15 было,
2: а
1: да.
2: Вот если на интерес нажать сейчас второй раз? Вот просто на интерес.
3: Ну да, Витальку заставляешь ходить. Он уже не в том возрасте. 1, 2, 3. А тут 17.
4: Ну, надо было 2 говорить.
2: Надо было.
4: Может, переиграем?
3: Давайте, давайте, да, заново.
1: Нет, Владимир, тут не предугадать все равно. Понимаете, да, крайне сложно. Но 6 литров тоже хороший результат. Так что это, да.
2: Пятишка?
3: Какое-то подспорье.
4: Ладно, в любом случае, спасибо.
1: Да.
4: Ну, передайте привет нашему любимому городу Орску. Коллегам всем... Родственникам, друзьям.
1: Угу.
4: Ну и вам всего доброго.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо, Владимир. Спасибо. Вам тоже трубочку не кладите. Сейчас скажем, как забрать бензин. А мы идем дальше.
2: Чуть-чуть.
3: Это прекрасные рубрики, на самом деле, потому что по телевизору Дарью не показывают.
1: Никогда.
3: Да, у нас всегда на барабан камера. Вот вам я на мгновение вам ее покажу и уберу.
1: Отдохнуть можно.
3: Да, да.
2: Я тоже красивая, не только вы.
0: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, очередной выпуск неправильных новостей. 27 минут 10 на студийных часах. И вот оно случилось, дорогие друзья. В Якутске женщина...
3: Что у вас? Что-то отсохло?
2: Отвалилось? Ну, сейчас не обо мне. Женщина в Якутске отсудила 500 000 рублей у поликлиники из-за почерка врача. 500 тысяч рублей. Значит, что произошло? Она заявила, что протокол осмотра был исписан неразборчиво, с сокращениями. Ага. Кроме того, в бумаге не было ни фамилии врача, ни его подписи. Согласно материалам дела, у нее было все хорошо, ей можно было продолжать работать. Спустя несколько месяцев у нее начались сильные боли и понадобилась операция, после которой она подала в суд на клинику, вот именно из-за почерка врача, и отсудила 500 тысяч рублей.
3: Кто это сделал?
2: Вот, я говорю, это наконец произошло. То есть, вот этот почерк, он все-таки подвел
4: куда-то
2: человека.
4: Подвел, да.
3: Так, ну, правильно, что ж. Надо, я тоже вечно не понимаю, что там пишут. А как она?
2: Но, знаешь, единственное, что работает хорошо, это когда в аптеку приносишь, а там...
3: Все... Они понимают.
2: Они понимают.
3: Да,
4: ну, вот. Это заговор.
3: Да. Это не люди. Это киборги.
2: В США змея укусила мужчину и сорвала похищение женщины. Он собирался ее похитить, так. В это время его цапнула змея, ему понадобилась медицинская помощь, вызвали скорую, ну, короче говоря, и увезли его сначала. Увезли сначала в больницу, потом в тюрьму.
3: Удобно.
2: Она осталась стоять на
3: том.
4: Что это такое?
2: Это что сейчас было вообще? Что за экшен? В Рязани отвергнутый мужчина ограбил квартиру 27-летней знакомой.
3: Вот, пожалуйста. Дарья, не хотите меня отвергнуть, а он квартиру вынес?
4: Нет.
2: Украл, значит, ноутбук, наушники и паспорт. Зачем ему паспорт?
4: Ты когда ко мне придешь, у тебя появится желание, наоборот, то, что ты принести.
3: Да.
2: Мужчина был знаком с потерпевшей, часто бывал у нее в гостях, ухаживал за хозяйкой, но получил отказ. Обидевшись, он решил квартиру обокрасть.
3: Вам отказан. Как кредит, знаешь. А ему под дверь записку. Так вам отказан.
2: Да. Поскольку он паспорт украл, наверное, думал, что это. Раз не хочешь, как говорится, по доброй воле, все равно в ЗАГС пойдем вот так. Но нет, ничего не получилось. Вот и все. Такие новости.
3: Спасибо.
4: Спасибо.
3: Так, у нас Робин Тики. Дальше. Кен и Хендрик Ламар. Two Chains.
4: Ну и компанию ты собрал.
3: Да, это один трек. Give it to you. Give it to you.
2: Да.
3: Вот так. Ну и Бауса, после Баусы Баста.
2: Вот. Там, как и в школьном журнале.
3: А вот буквы.
2: В школьном журнале. Б.
3: Бауса здесь.
2: В.
3: Баста здесь.
5: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру и смотри радио.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявления. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: раньше. Раньше.
1: Верно. Да, друзья, 21-103-7, код города 3537. Набирайте прямо сейчас. Снова мы будем разыгрывать здесь замечательные подарки от магазина «Яблочный Спас» и угадывать, что было раньше, то или сё.
2: Есть участник. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Елена.
1: Елена.
2: Будем вас так величать.
1: Да. Леночка, сейчас вам предстоит ответить на 5 вопросов. Если 4 из 5 будет правильно отвечены, тогда подарок ваш. Если же нет, то нет. Все просто, на самом деле.
2: Готовы?
3: Наверное.
2: Как будто заставляем. Пробуем. Итак, вам успехов.
4: Что появилось раньше, рентгеновские лучи или баскетбол?
3: Баскетбол.
4: Верно. Что произошло раньше, первые современные Олимпийские игры или первая церемония вручения Нобелевской премии?
2: Я знаю.
4: Верно. Mm-hmm. Что появилось раньше, авиакомпания с регулярными пассажирскими рейсами или телевидение?
3: Телевидение.
4: Неверно. Что появилось раньше, Макдональдс или Икея?
3: Макдональдс.
4: Верно. И что появилось раньше, бикини или фотоаппарат Polaroid?
2: Подумайте, решающий. И...
3: Давайте, не знаю, бикини пусть будет.
4: И это верно!
2: Поздравляем!
1: Ну, в принципе, последний вопрос был очевидно, в общем-то. Я не знаю, что вы так на все в основном так уверенно отвечали на последний.
2: Но надо было прям решение принять.
1: Потому что тут начали подогревать же.
2: Да.
4: Слушайте, ну это здорово. Прям и во время, вовремя. И по ответу
1: все
4: правильно.
1: Все классно, да. На этой неделе не так часто мы разыгрываем, по-моему, да?
4: Вот это второй победитель за долгое время,
1: да,
4: между прочим.
1: Да, так что, Леночка, мы вас поздравляем. Определенно удачно для вас начинается этот день. Будем надеяться, что это продолжится так же.
2: С пятницей.
1: Да. Приветы кому-то будут.
3: Привет, Сморску. Всем хорошей пятницы, хороших выходных. Вам большое спасибо, что проводите такие конкурсы. Спасибо большое вашим спонсорам.
2: Спасибо, да, «Яблочному Спас», получается.
1: Но скорее благодарят больше их, чем нас. Да. Это справедливо.
2: Абсолютно.
4: Я думаю, что это командная работа.
1: Ну да, как обычно.
2: Как Даша любит говорить, да.
4: Мы хуманны.
2: Да, трубочку не кладите за эфиром, пообщаемся. Ну и скажите что-нибудь приятное.
4: Подарки не закончились, дорогие друзья. С понедельника снова звоните, учите историю, угадывайте, что же было раньше.
2: Представляешь, как надо готовить? Вообще рандомно. Ладно, удачи.
0: Реклама. Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: «Яблочный Спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Что было раньше?

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.

0: Закатлани в газовик. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: О погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 10, днем до плюс 15, в Ковандыке и Медногорске плюс 9, днем до 13, в Ясно плюс 12, днем до плюс 17, в Оренбурге плюс 9, днем до плюс 13 и дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
2: В магазинах «Народный» диетический продукт: мясо кролика, охлажденный и замороженный, тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Травматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: подушка.
1: Да, встречаем, Петя, хотел сказать, да. Провожаем, еще не провожаем, еще только встречаем. Да.
2: С улыбкой пятницу.
1: Да, так вот бодро. Если очень хочется, то можно, друзья, вот такая тема у нас была сегодня. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, это были наши координаты, дочитываем сообщение. Что еще к этому часу нам написали? Лилия пишет: «Доброе утро, если хочется, то можно надеть мини-юбочку в 60+, и короткие шортики, выпить двойной кофе». И свой, и коллеги.
3: Есть у нас такие коллеги.
1: Вынужден, подожди, еще не все, ты не торопись. В 60+ я вынужден просто предупредить, что двойной кофе, это может быть вреден.
3: Но каждый пьет кофе для разных целей.
1: Если хочется, то можно поспать на 5 минут подольше от звонка будильника. Если хочется, то можно взять и завести домой второго котика. Вот с последним мы вообще согласны.
2: Не спорим. Еще сообщение от Сергея Ивановича. Если хочется, то можно дома макароны с молочными сосисками с сыром, с маслом и хлебом.
1: Ой, что вы делаете?
3: Это же очень вкусно!
1: Что вы делаете?
2: Да, Сергей пишет, когда тебе делают массаж, можно и хрюкнуть. Вообще не осуждаем.
1: Класс!
3: А как тебе сообщение? Если очень хочется, то можно и добавить товар в корзину, и он будет там лежать месяцами.
1: Это я периодически делаю, да.
2: Если тебе за 40, как в детстве, можно разбежаться и прокатиться по замерзшей луже. Тут прям 100%.
3: Круто.
1: Я бояться стал в последнее время.
3: Сообщение от Игоря. Если хочется, то можно бутерброд с колбасой, но без хлеба.
1: Это точно.
3: Это я так люблю. Так, Ирина, если мужу очень хочется, то можно. Как жизненно, Ирина, как жизненно.
1: Какое элегантное сообщение.
3: Аплодирую.
1: Если мужу очень хочется, то можно.
3: Слушай, ну это прям прецедент. Так, Настя пишет: если хочется, то можно выключить телефон в выходные.
1: Ну, так, кстати, многие делают.
3: Да,
1: в последнее время.
3: Анфис пишет: доброе утро, подушечки. Знаете что? Если очень хочется, то можно оставаться сексуальной, даже если тебе уже давно твердят о возрасте. И пока все молодые злятся, я в свои 58 купаюсь в мужском внимании.
1: Мы вас поздравляем. Это достойно.
2: Вот Виталик в 58 не купается. Витя, да.
1: Уже да.
3: Он нам не разрешает.
2: Он даже и моется-то. Даже не купается. Да,
3: отстань от него. Отстань. Ты просто завидуешь его красоте.
1: Перестаньте. Все. Давайте выберем. У нас хорошее сообщение.
2: Я считаю, что сегодня Сергей легенда.
3: Сергей, да.
2: У него прям штуки 4 мощных.
1: Смешно было.
2: Сообщений.
3: Но я все равно хочу отметить Ирину.
2: Ирина тоже красотка.
3: Вообще. Очень элегантно, по факту, жизненно, вот в каждом откликает.
1: Но Сергею все-таки отдадим, мы как-то это, у него больше...
2: Тем более он месяц назад забирал кофе.
1: Остроумно, да, так получилось.
3: Нет, я согласна, то есть мы не спорим, мы сейчас не спорим, просто Ирина, вы красотка.
1: Ирина с приставкой вице.
2: Вице-Ирина.
1: Да. Ладно, читайте, Дарья.
2: На правах рекламы.
3: Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе. Лайк. Адрес: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
2: Сенкью.
1: Спасибо большое.
2: Very much.
3: Thank you so.
1: Да, всем, кто сообщение писал сегодня, нас слушал. Терпел.
2: Наш пламенный.
1: И дотерпел.
2: Мы добрались до выходных практически.
3: Да.
2: Поздравляем всех.
3: Да. Всех утро мы с вами уже пережили.
2: Слышите? Это суббота.
1: Эхом отзывается.
2: Она, да. Войди в меня. Ну, выходной.
1: Дайте ему кофе, ему отдайте. Отдайте ему кофе.
2: Надо.
3: Ай, ну дурак,
1: дурак. И кубок ему тоже отдайте.
2: Хороших выходных, пятницы. Удачи.
1: Всем пока.
3: Пока.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В конце рабочей недели погода в Оренбургской области кардинально изменится. По информации Приволжского УГМС, регион окажется под влиянием циклона с атмосферными фронтами, который смещается за Уральские горы. Ему на смену в тыл начнет поступать холодный арктический воздух, сопровождающийся порывистым северным ветром. Это приведет к резкому понижению температурного фона сразу на 10 и более градусов. Во многих районах области ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. За лето 2026 года россияне потратили на роллы и суши почти 3 миллиарда рублей. Увеличился и средний чек. Летом 2026 года он составил 1908 рублей, что на 10% больше, чем летом 2025 года, заявили аналитики. По их словам, самый высокий средний чек был зафиксирован в Санкт-Петербурге – 2247 рублей, а самый низкий – в Казани – 1754 рубля. Жители Москвы в среднем тратят на роллы 2160 рублей за один заказ. Нейросеть помогла расшифровать военное послание времен Наполеона, которое оставалось непрочитанным 217 лет. Об этом пишут ведомости. Письмо отправили в 1809 году генералу Агюсту де Мармону по поручению Наполеона. В нем содержались сведения о численности и расположении французских и союзных войск перед войной с Австрией. Расшифровкой занимался инженер Картер Чёрч. По его словам, нейросети потребовалось около 6 часов, чтобы разобрать примерно 1300 зашифрованных символов. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Поиграем в города?
3: Ага.
1: Начинай.
3: Казань.
1: Новороссийск.
3: Краснодар.
1: Рязань.
3: Москва.
1: А при чем тут Москва?
3: А при том...

0: Приходи по адресу: город Орск, улица Краматорская, 32.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.
2: В каждом кадре.

Темпер Сити в эфире очередной раз разгоняет тоску, а ее и не должно быть, так как пятница и грядущий выходный уикенд готовы нас, я думаю, удивлять в хорошую сторону, пускай так и будет, чуть-чуть потрудиться только остается. Talk to you, или talk, наверное, talk to you в эфире, ну, еще и английском учимся вместе с вами. Катя Чехова, Таю, легенда, тоже заглянет и расскажу про календарь событий

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 2 октября, пятница. И что отмечается сегодня? Всемирный день улыбки. Давайте трек «Елки» включаем, мы улыбаемся вместе. Всемирный день также без алкоголя. Ну, конечно, чрезмерное употребление, как всегда, вредит. Еще у нас день на таблице умножения, вспоминаем. День рождения электронной почты. День у нас путания следов в осеннем парке, ну прогуляйтесь. Праздник плед. День уролога, с праздником. Всемирный день сельскохозяйственных животных. Далее у нас день метростроителя. С праздником вас, молодое событие, 3 года всего ему. День социального педагога. День детской музыки. Всемирный день студенческого радио. Всемирный день игры. Ну, рассказывайте, какая у вас любимая. День аудиофила, такой тоже имеется. И из-за границы, вот к нам, например, день язык тела приходит. И день безалкогольного пива тоже имеется. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru. Тим белорусских сейчас нас немножко погрузит в мысли.
0: Реклама.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
1: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом», электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
7: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
7: Небо, парк, время взлететь.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Скучали по гороскопу-то? Наверняка, да. Давайте узнаем продолжение этого дня с точки зрения астрологии и с точки зрения еще и igneo.com. Слушайте внимательно.
2: Овен.
1: Сегодня вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться.
2: Телец.
1: Вы будете полны энергии и намерений все переделать. Причем по собственному вкусу.
2: Близнецы.
1: Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком последнее время. Теперь вы, наконец, можете вздохнуть спокойно.
2: Рак.
1: Ничто не сможет испортить ваше настроение, только об этом никому не говорите.
2: Лев.
1: И сегодня практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек, без всякого ущерба.
2: Дева.
1: Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит, далеко не все делается специально.
2: Весы.
1: Эти события, да, сегодняшние, должны сыграть вам на руку.
2: Скорпион.
1: Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях.
2: Стрелец.
1: И сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений.
2: Козерог.
1: Вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы.
2: Водолей.
1: Для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху.
2: Рыбы.
1: Победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться другому. Информация была предоставлена сайтом igneo.com, Полин Гагарина, Tokyo Hotel и группа Demo в ближайшие 10 минут.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно. «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33-55-77. «Панго». Купил и забыл.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25 0.

0: на все времена.
1: Deep Central с треком Russian Girl. Хит вышел в 2009 году. Лирический герой описывает сильное влечение к девушке, используя яркие такие образы. Огонек в глазах.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Парумные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Минобразовании Оренбургской области дали официальные разъяснения для родителей на случай объявления ракетной опасности или угрозы атаки беспилотников. Если уведомление об опасности поступило до начала занятия, в том числе утром, или опасность объявлена без звучания сирен, например, на основе информации от оперативных служб, решение о том, оставлять ребенка дома или вести его в школу, принимают родители. Занятия при этом идут в штатном режиме. О принятом решении нужно сообщить классному руководителю. Если сигнал ракетной опасности сопровождается звучанием сирен, то есть воздушной тревогой, образовательный процесс приостанавливается. Дети, находящиеся в школе, незамедлительно уводятся в укрытие. Сотрудники полиции пресекли факт незаконной охоты в Оренбургской области. Правоохранители остановили автомобиль с прицепом, в котором находилась туша убитой самки лося. За рулем находился 63-летний местный житель. Мужчина признался, что застрелил животное из нарезного оружия для личных целей, заранее зная, что охота на лосей в регионе запрещена и никаких разрешений у него нет. За браконьерство теперь ему грозит суровое наказание. Штраф в размере от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Один человек погиб при пожаре на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье. Об этом сообщили в оперативных службах. Местонахождение еще 5 человек остается неизвестным. Ранее власти сообщали, что 40 сотрудников предприятия эвакуировали, осмотрели медики. Жалоб на здоровье у них не было. Пожар начался накануне вечером в одном из производственных корпусов, где произошло обрушение конструкции. По предварительным данным местных властей, происшествие не связано с атакой беспилотников. Причины пожара устанавливаются. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: конце этого дня целиком и полностью зависит от тебя. Так что мы вот только, знаете, так, шажочек там, ножку вашу помогаем переставить или настроение для этих шажков задаем. В общем, как-то друг другу помогаем, а когда вам хорошо и нам весело. Портал смотри.радио для твоих заявок, посланий и так далее. В общем, общайся со всем миром. А мы Айран услышим дальше. Джонни и трек «Помню», а также «Класс» и «Мерк» с «Кремонтом» заглянут.
1: Смотри вперед.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
3: Устали от серого асфальта?
4: Угу.
1: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
5: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
1: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
1: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
6: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
7: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: обсуждаем, если хочется, то можно. Чего вам там хочется, можно. И по итогу-то, да, реализуется. Вот человек пишет, Боря, уже пятница, так что если хочется, то можно и стопарика прокинуть с утра. Надеюсь, вы про кофе, чай, водичку и так далее, потому что еще надо чуть-чуть потрудиться, а то до вечера так не доживем, и вечер как-то скомканный получится, сами знаете. Еще у нас передает привет Анатолий, любимый Настюша. Будь счастлива и с твоим невероятным достижением. Вот, вот эти вот, знаете, люди, которые поздравляют, но не скажу с чем. Ну, с достижением у вас. А там уже, я думаю, вместе отпразднуете. Вы хотя бы в курсе, что праздновать-то. Не то, что мы. Так, Ультранейт, также Марсель, его услышим, Гайзу Бразерс и Джон Саммит.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.

0: меня.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
2: Категория 16+. Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А. Телефон 33 0470.
1: Небо-парк. Время взлететь.
4: Телефон рекламной службы.

0: День добрый, еще разочек. Алоха, хочется сказать. Ну и давайте напомним вам, откуда, куда и зачем писать. Можно делиться вашими впечатлениями пятницы, звать друг друга в гости. Можно, знаете, поздравить кого-то. Это я даже музыкальные пожелания не как-то не обозначал. Поэтому пишите, все реализую, все читаем. Будем всем миром, всей страной общаться и друг другу приятно делать. Ну, музыкально тоже можно. Майли Сайрус, например, с басом ее новым кем заглянет. Энрике Иглесиас, вечный Шон Мендес и Камиль Кабелло. Сеньорита тоже подвигаем.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
3: Цены всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
6: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.

0: Женька по телефону разговаривает.
1: Алло.
0: Ты в микрофон говори, алло, Колка.
1: Здрасте.
0: Здрасте.
1: Вот смотри, проснулся, там вот дождливый вот этот денек какой-то. Аж бесит.
0: Бесит?
1: Да, у меня вообще-то отпуск должен быть.
0: Знаешь, что по-настоящему бесит?
1: А что?
2: Ты слишком низкий, а я люблю высокий. Я тебя могу.
0: Вот это вот, да, вот это вот. Сейчас все дети в машинах.
1: А вот что за песня вот эта?
0: Мы разбирали,
1: раньше, да?
0: Да.
1: Мы избирали?
0: То ли дело разбирали в подушку шоу эту песню. Знаешь, что такое Могну?
1: Могну нет.
0: Нет, это я так понял, что это я круче тебя, значит, я тебя Могну. Ну, что-то такое, понимаешь?
1: А у меня фантазия
0: Артур
1: другая.
0: Артур Пирожков.
1: Вот я тебя Могну.
0: Да, нет.
1: Я тебя сейчас как надо, Могну. Может, ударю?
0: Мать как будто пришла.
1: Я тебя сейчас как Могну, вот это. Ну-ка, жри пельмени.
0: Да. Похоже, кстати.
1: Ну, Могну, да. Вот. А помнишь, раньше было? Я жую любимую жвачку. Жую.
0: Нет? Слушай, сейчас лучше, да? Могну хотя бы. Нет,
1: это
0: не
1: слова,
0: так странно.
1: И ты такой думаешь, вот вроде ни о чем. Голос ни о чем, все ни о чем, да? А Я не про тебя. А Могну, вот это слово, да, вот оно. Это, наверное, какой-то чешский.
0: Ладно, у нас тут в эфире, как вы понимаете, появляется...
2: Красивый незаконченный.
0: Евген.
1: Пол Романа.
0: Да. Пол бутылки рома. Но это для тех, кто... Ромы. Бутылка рома.
1: В КВН.
0: Да, удачи.
1: Пока.

0: на Урале в полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 1 октября 2026 года в России проиндексировали тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в конце июля 2026 года на официальном портале правовых актов. Решение коснулось как перевозки багажа и груза багажа, при этом стоимость билетов в купе и СВ осталась прежней. Изменения затронули категории вагонов, которые относятся к социально значимым. Тарифы на них регулируются государством посредством предельных индексов, устанавливаемых Федеральной антимонопольной службой. Регулятор утвердил повышение стоимости проезда на 9,2%. Пробдепуск системы отопления и теплоснабжения в Оренбурге запланировали на 5 октября, сообщает администрация города. Соответствующее постановление подписал глава Оренбурга Альберт Юмадилов. А в ходе пробных топок в городе проверят готовность систем теплоснабжения к отопительному сезону и оперативно устранят обнаруженные неполадки. Что касается официального старта отопительного сезона, его дата, как обычно, зависит от погоды. Отопление в домах включат, когда среднесуточная температура будет не выше плюс 8 градусов в 5 дней подряд, уточняют в мэрии. Правительство предоставило налоговые льготы продавцам Amazon, которые пострадали из-за атак беспилотников на объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Для такого бизнеса уплату ряда налогов и страховых взносов можно отложить на срок до года. А до конца 2026-го также приостановят выездные налоговые проверки и проверки страховых взносов. Поддержку смогут получить и в том числе предприниматели, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, интересный факт. Звук в воде распространяется в 4 раза быстрее, чем в воздухе. Если вы когда-нибудь на море были, вот так под воду прыгаете и так камушками тинь-тинь-тинь-тинь, и там так все слышно. Так вот, друзья, во-первых, всем здрасте, Женя Куликов здесь. И давайте будем в воздухе распространять свой голос здесь на Смотри Радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: сейчас покупай!
1: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
2: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, дорогие друзья, ну вот так вот у нас бывает. Да, Жень Куликов здесь, и, конечно, Виталий Морозов.
1: Привет!
0: Ура,
1: привет!
0: Ура, ура, ура, ура, ура!
1: Привет, привет. Всем еще
0: как
1: раз,
0: у тебя дела?
1: Друзья, вашими, как говорится, молитвами.
0: Нашими, да?
1: Да.
0: Молились, да, свечки ставили.
1: Значит, пятница у нас, друзья, ну, всегда, в общем-то, говорим о классике.
0: Да.
1: На этой неделе вспоминаем, что говорили о фильмах, так или иначе, с осенним настроением, который либо вот его как-то подчеркивает, это настроение, либо в самих фильмах
0: да.
1: очень хорошо и красиво показано.
0: Осень,
1: да, и как-то смотреть их в это время года, может быть, даже несколько приятно, и это как-то скрашивает
0: да,
1: как раз вот эту сезонную пока
0: депрессию,
1: хандру.
0: Да.
1: Хандру. Вот, и сегодня, в общем-то, хотелось бы обсудить... Кстати, давно уже я, честно говоря, все подбирался к этому фильму. Никак не было повода для того, чтобы о нем рассказать. И вот как раз прям все сошлось.
0: Ну, какой-то,
1: как
0: видимо, нужно. Любимый фильм какой-то.
1: Да, один, который... из, да. один из. Вообще,
0: советской классики,
1: обожаю, да?
0: Да,
1: обожаю советские детективы. Угу. Довольно много их пересмотрел и в свое время и с 60-х годов, и 70-х, угу. и 80-х. Там 80-х, конечно, уже совершенно по-другому, и другое настроение было у этих детективов, uh-huh. и в целом 60-70, наверное, самый вот мой любимый такой период, uh-huh. когда
0: и
1: классные...
0: вот эта вот съемка такая вот в фильме, как бы, как детектив реально, темные такие...
1: Полутемные тона, ну тона, не везде да. так было, но uh-huh. вот тот фильм, о котором сегодня пойдет речь, да, действительно, там есть такой момент, вот то ли это действительно была такая фишка фильма, либо, может быть, пленка немножко подкачала, uh-huh. поэтому, да, он такого темного, темных тонов, и там тоже дело происходит осенью. И это вот, может быть, как раз это то ли случайно получилось, то ли намеренно, не совсем понятно, но вот именно осеннее настроение передает очень как раз хорошо. И в самом фильме тоже фигурирует осень. Это практически такой true crime, то есть как будто фильм основанный на реальных событиях, но на самом деле он основан на повести Анатолия Ромова «Таможенный досмотр», наверное, называется. Изменили название у картины, а так в целом, по-моему, это даже получился... Во-первых, это повесть, не роман, то есть, ну, там не, объем небольшой, и поэтому фильм разделили на серии, это получился такой
0: как
1: мини-сериал.
0: Сериал.
1: Да, мини-сериал.
0: Как скетч, да?
1: Вот. Рассказывается там про сотрудников КГБ, которые расследуют дело о похищении драгоценностей. Одно из них самое дорогое, это колье Шарлотты.
0: Собственно,
1: да, вот
0: как называется,
1: фильм
0: да.
1: называется. А начинается все с убийства мелкого фарцовщика Виктора Кораблева, и когда расследуется его убийство, оперативники выходят на след преступной группы, они переправляют за границу ценные произведения ювелирного искусства. Ну, во-первых, опять же повторюсь, то есть ты смотришь картину, когда смотришь картину по художественному произведению, у которого есть какая-то литературная все-таки основа, mm-hmm. это уже достаточно веса фильму придает.
0: Ну, конечно.
1: На самом деле. И... Наверное, потому что все-таки уважение к писателю и к книге в целом, да, который работал над ней, mm-hmm. работал наверняка с какими-то фактами, которые перерабатывал в том числе, вот, привнося уже в художественную mm-hmm. какую-то mm-hmm. ценность. И поэтому вот этот фильм больше всего, наверное, один из самых таких, ну, я бы сказал, достоверных, да, показанных, достоверно показанных в расследовании. Но все еще потому, что здесь был режиссером Евгений Татарский. У него потом, точнее, до этого... выходил очень классный детектив, тоже кинодетектив, забыл название, сейчас посмотрю, скажу обязательно.
0: А вот. Это Мухомор, что ли?
1: Который играл? Совершенно верно, совершенно верно.
0: Я прям узнал, это улица разбитых фонарей Мухомор.
1: Это Анатолий Кузнецов.
0: Да, спасибо, я не знал, как его фамилия, но узнал.
1: Совершенно замечательный актер.
0: По родинке.
1: Который, вот, ты меня чуть опередил, я бы дошел обязательно до этого. Юрий Кузнецов, извините, не Анатолий. Юрий Кузнецов, он сыграл здесь преступника.
0: А, да вы что?
1: Матерого преступника, да? Такого, да.
0: Поганка. Там Мухомор здесь
1: очень
0: поганка.
1: Очень жестокого, такого достаточно злого. И на протяжении всего фильма постоянно меняющего свои личности, так скажем.
0: А, даже так?
1: Да.
0: Это как Сплит.
1: Это очень крутое, на самом деле, крутая актерская работа. Потому что мы как-то, да, действительно привыкли
0: Юрия Кузнецова
1: видеть есть чаще все-таки, например, в ролях милиционеров. Ну, это да. Фильм «Гений», например, если вспомнить. Потом, да, «Улица разбитых фонарей». Этот образ вообще очень надолго за ним закрепился, в общем-то, следует за ним до сих пор. Но на самом деле у него было много ролей. Но вот самый, наверное, запоминающийся как раз в «Колье Шарлотты». Потому что, ну, я, увы, к сожалению, не знаю всю его фильмографию, но мне кажется, это вот, по-моему, единственный фильм,
0: где он сыграл. Ну, раскрылся, да, здесь
1: он? Он играл злодея.
0: Злодея.
1: Да, и мне кажется, злодея, ну, если уж не мечтают, ну, вот вы, все, человек, представитель фактически актерской профессии.
0: Да. Ну, не почти, актерами оперного театра.
1: Вот.
0: Ну, да.
1: Вот смотри, ну, тебе предложили, да, сыграть злодея, но ты бы наверняка с удовольствием согласился.
0: Ну, вы знаете, вот у нас всегда там, когда вот оперы, там всегда же тенора — это не злодеи чаще всего.
1: Да.
0: Это плакс, который там что-то у кого-то убили, увели у них и так далее. А вот это всегда баритоны, они играют такие, да, вот прям злодеев, и ты такой думаешь, как классно, почему для злодеев так пишут классно.
1: А басовые тоже?
0: Тоже они злодеи тоже часто, злодеи, да.
1: Ну вот.
0: Ну вот,
1: видите. Вот, поэтому я думаю, что это было очень удачное такое, как сейчас говорят, кастинговое решение, и Юрий Кузнецов наверняка с удовольствием согласился на эту роль, потому что она была действительно интересной. Ну, не потому что он преступник, а потому что там все-таки это характерная такая роль. И ему блестяще удалось. А личины менял по какой причине? То есть там он был таким матерым преступником, но он знал подход к каждому человеку. То есть он мог здесь где-то...
0: Он психолог такой, да?
1: Да, он здесь где-то с, допустим, вот первой жертвой, вот с чего все началось, это вот этот персонаж Виктор Кораблев, его же убивают, и он с ним общается, знаешь, как человек, как будто ниже рангом его находится, он так с ним как-то это... Тот вроде как будто, знаешь, возвышается над ним, да, а он так, ну, вроде как лебезит, ну да-да-да. Но потом в какой-то момент бац, и у него просто вот-вот и ниоткуда вдруг появляется вот это злое лицо, которое точно знает, что ему нужно, во-первых, и он точно знает, что он сейчас в этот момент сделает. И он это делает и совершенно спокойно уходит.
0: Это даже лучше Джокера там.
1: То есть, ну... Ну, давай. Нет, ну, давай, я не знаю, конечно.
0: Не будем сравнивать
1: или нет, но во всяком случае нет. Это, правда, очень классная роль. Кроме того, здесь еще Кирилл Лавров, замечательный тоже советский актер, снимается он как раз в роли полковника КГБ. Вот он расследует вот это дело о похищении вот этой колье, вот этого Шарлотты. В общем, на самом деле интересное, классное кино. Очень, тоже хочу подчеркнуть, довольно неспешное. То есть на протяжении трех серий в основном строится не на экшене, да, как сейчас принято.
0: Там 8 серий?
1: Нет, там 3 или 4. 3-4 серии, не помню точно. Вот, в основном строится все на диалогах, на разговорах, вот на допросах, то есть на таком скрупулезном расследовании, когда каждая мелочь вот может сыграть свою роль и повести расследование, может быть, по совершенно другой дороге. То есть, но эти все мелочи, вот, да, главные герои, они учитывают и потихоньку вот так вот по цепочке собирают цепь доказательств и выходят на главного преступника. Нет, на самом деле смотреть здесь интересно. Я бы вот сравнил, наверное, именно вот «Колье Шарлотты» и замечательный детектив, один из самых вообще лучших и любимых, это картина «Противостояние» по произведению Юлиана Семенова. Вот эти два детектива, которые я периодически пересматриваю, они мне очень нравятся. Ну вот, и, соответственно, еще момент, опять же, осени там, да, мы поскольку про осеннее кино говорим, да, это все, значит, это все играет на... настроение картины. И плюс ко всему там во всех красотах показывается, ну, тогда город Ленинград, сейчас Санкт-Петербург. То есть он один вообще из главных героев этого фильма. И смотреть за этим, ну, поскольку я очень люблю Петербург, это в лишний раз только добавляет плюсов фильмов
0: к фильму. Даже какой-то шарм.
1: Фильму от меня.
0: Да. И вообще шарм.
1: И шарм, конечно, загадочного. Тем более вообще это картина киностудии «Ленфильм», а у них, вот в отличие от Мосфильма, всегда, может быть, где-то с ноткой мрачности какой-то картины выходили. Вот, ну, я не знаю, почему. Ну, наверное, так «Северная столица», может, влияла.
0: Наверное.
1: Ну, что вот. Все. «Колье Шарлотты», категория 18+. Друзья, можно пересмотреть «Осенним вечером».
0: Спасибо большое. Это был Виталий Морозов. Ну, а мы пойдем смотреть. Пойдем.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73. Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: сегодня празднует свой день рождения. Равиль Диас, если кто-то помнит, да, это наш бренд Voice Radio. И, конечно же, раньше был ведущим. Поэтому, Равиль, с днем рождения тебя поздравляем. Желаем тебе всего самого наилучшего. Главное, здоровья тебе и твоей семье. В общем, ну и, конечно же, расти большой, как говорится, только не вширь. В общем, ну и что хотел сказать. А завтра у нас у Димы Хованцева ДРшечка. Поэтому уже можете поздравлять самого сегодняшнего дня. Почему бы и нет? Ну а пока будем слушать и смотреть радио. Добро, юность! Это, конечно, уже не про Хованцева, но все равно давайте послушаем.
1: Будь ярче, смотри радио.

0: Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Смотри радио. На Урале 13 часов. Это радио.
1: Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин?
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В конце рабочей недели погода в Оренбургской области кардинально изменится. По информации Приволжского ОГМС, регион окажется под влиянием циклона с атмосферными фронтами, который смещается за Уральские горы. Ему на смену в тыл начнет поступать холодный арктический воздух, сопровождающийся порывистым северным ветром. Это приведет к резкому понижению температурного фона сразу на 10 и более градусов. Во многих районах области ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. За лето 2026 года россияне потратили на роллы и суши почти 3 миллиарда рублей. Увеличился и средний чек. Летом 2026 года он составил 1908 рублей, что на 10% больше, чем летом 2025 года, заявили аналитики. По их словам, самый высокий средний чек был зафиксирован в Санкт-Петербурге – 2247 рублей, а самый низкий – в Казани – 1754 рубля. Жители Москвы в среднем тратят на роллы 2160 рублей за один заказ. Нейросеть помогла расшифровать военное послание времен Наполеона, которое оставалось непрочитанным 217 лет. Об этом пишут ведомости. Письмо отправили в 1809 году генералу Агюсту де Мармону по поручению Наполеона. В нем содержались сведения о численности и расположении французских и союзных войск перед войной с Австрией. Расшифровкой занимался инженер Картер Чорч. По его словам, нейросети потребовалось около 6 часов, чтобы разобрать примерно 1300 зашифрованных символов. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Поиграем в города?
6: Ага.
5: Начинай.
6: Казань.
5: Новороссийск.
6: Краснодар.
5: Рязань.
6: Москва.
5: А при чем тут Москва?
6: А при том, что мы работаем с новостройками по всей России. Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург. Звони по номеру телефона в городе Орске 33-96-33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
2: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
0: Новости.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы знаете, интересный факт о Клеопатре. Все думают, что Клеопатра была красавицей, но историки спорят. В общем, зато она точно была гением химии и лингвистики. Знала 9 языков и умела растворять жемчужины в уксусе, чтобы выиграть пари. Вот так, друзья. Ну а мы в новый час вступаем.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо».
2: Устали от серого асфальта?
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: «Смотри радио». Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Автоэксперт на Радиохит.
1: Премия за самую худшую сводку в мире получает Женя Куликов.
2: Это не я, это
1: кто?
2: Это звезды. Это потому что вы меня отвлекаете. Я вот здесь вот пытаюсь работать, а они мне там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
1: Ладно, за эфиром поговорим.
2: Да, ладно, хорошо.
3: Друзья, всем день
2: добрый. Здрасте. Костя Макаров, Илья Дорогов, самый лучший.
3: И Женя Куликов.
1: Да. Тут по сводке понятно,
3: что. Да, друзья, всех с пятницей. Наконец-таки эта рабочая неделя подходит к концу.
2: Ура!
3: Да. Поэтому давайте рубрику начнем опять с интересных новостей.
2: Давайте.
3: Потому что в последнее время у нас почему-то много таких вот... Я не знаю, как их даже назвать. Новостей без головы. Ну, я не знаю, как-то так. Смотрите, в Ставропольском районе Самарской области полиция задержала 39-летнего мужчину, который устроил поджог на парковке автосалона. Ну, вроде как бы уж и не какая-то там...
1: Незаурядная такая ситуация.
3: Да. Неизвестный бросил на парковку бутылку с горючей жидкостью, в результате чего загорелась Лада Веста. И, соответственно, прибывшие на место полицейские установили, что это был... официально поджог. Нашли, разыскали и задержали местного жителя, доставили в отдел полиции, где он полностью признал свою вину, конечно же, и объяснил мотивы поступка.
2: Итак.
3: А вот мотивы на самом деле очень интересные. Выяснилось, что ранее мужчина заключил с этим автосалоном договор на покупку машины.
2: Ага.
3: Однако позже он узнал, что итоговая стоимость транспортного средства неожиданно возросла.
1: Они просто чудесным образом.
3: Так вот, разочаровавшись в сделке, клиент решился на месть с поджогом. Представляете? Вот насколько.
2: А почему на парковку именно?
3: И, соответственно, по оценке экспертизы, ущерб по действию...
1: Он подписывал какой-то документ или что? Или он деньги уже отдал? Или как?
2: Ну, же не может быть.
3: Что?
2: Не может быть. Раз он такой отдал деньги, ему сказали...
1: Нет, у тебя в бумаге написано, что автомобиль стоит, там, образно говоря, 1 000 000 рублей. Ты подписываешь бумаги.
2: Это давно было.
3: Нет, на самом деле, если вот посмотреть различные там новости, очень часто, наверное...
2: Ну, это мошенничество.
3: На протяжении там нескольких лет была ситуация, когда действительно люди обращались, ну, будем говорить, наверное, не в официальные салоны, а в какие-то относительно серые. И, допустим, людям обещали достаточно дешевые автомобили. Ага. И, как правило, они эти вот автосалоны находились в Москве, и люди с регионов туда ехали. То есть они даже звонят, говорят, у вас там есть, образно говоря, Лада Гранта за 250 тысяч рублей. Говорит, да, есть, приезжайте.
1: Прям в наличии, вот
3: в наличии,
1: на нее смотрю.
3: Вот смотрю, да.
2: А приезжаешь, они такие, вот вы только что купили, забрали вот сейчас вашу машину.
3: Я думаю, что здесь похожая относительно ситуация была, когда... Обещали за одну стоимость, а в итоговом договоре уже сумма была другая. Причем, скорее всего, на этот автомобиль еще и был оформлен кредит.
1: Да.
3: Но скажу сразу, история об этом умалчивает, но я имею в виду...
2: Но сидеть он теперь будет,
1: я предполагаю.
3: Насколько вот человека вся эта ситуация зацепила или, я не знаю, довела, наверное, до красной ручки, что вот до таких действий он все-таки дошел.
1: Я думаю,
3: вроде
1: что
3: бы смешно-смешно,
1: просто...
3: но...
1: Это накопительное.
2: Нет, это не смешно.
1: Это, наверное, просто накопительное. А это стало таким последней каплей в этом стакане. И думал, вау!
2: Это теперь, ну,
3: может быть, это был уже пятый автосалон, в котором его завышали цены.
1: Возможно.
3: Так, идем далее. Значит, в России набирает обороты новая мошенническая схема с автомобилями, ввезенными из Кыргызстана.
1: Так, какая? Так,
3: ты, наверное, о ней говорил уже, нет?
1: Нет,
3: или
1: не
3: что-то
1: говорил.
3: Слышал, да?
1: Нет, не говорил,
3: так
1: не
3: вот,
1: слышал.
3: Так вот, как сообщается, значит, добросовестные покупатели лишаются транспорта спустя время после его регистрации в ГАИ. Ну, а схема выглядит следующим образом. То есть автомобиль оформляют в Кыргызстане и продают гражданину России. Покупатель получает договор, перегоняет машину в Россию и ставит ее на учет. Однако через некоторое время промежуточный владелец в Кыргызстане заявляет об угоне, после чего транспортное средство изымают у конечного покупателя.
2: Не в Кыргызстане.
3: Ну, то есть, вот какая-то, видимо, лазейка в этом месте обнаружена была, и ей активно начали...
1: Из Кыргызстана машины не берем.
3: Да, причем вот здесь приводятся примеры в том, что, значит, подобная ситуация произошла с внедорожником Lexus GX460, то есть его забрали у россиянина по заявлению прежнего хозяина.
2: Кыргызстане не берем. У нас ладят, завышают. Че брать?
3: Нет, на самом деле это, мне кажется, эта схема отчасти даже не новая, потому что похожие ситуации мы рассказывали, когда автомобили везли также и через Казахстан. Вот. Поэтому, наверное, вот я даже не знаю, наверное, вот где спрашивается вопрос покупать сейчас автомобили?
1: В автосалон.
3: В автосалоне.
1: Приходишь, и хотя бы там ты их покупаешь именно в нормальных, легальных.
3: Ну, скорее всего, так.
1: Отлично. Ребят, если вы все-таки уже успели себе купить автомобиль, мы вас поздравляем. Наслаждайтесь им, и, конечно же, там включайте музыку, которая будет звучать в эфире.
2: Радиохит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: День учителя. Праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните. 30 68 98.
3: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру и «Смотри радио».
6: Телефон рекламы службы 25 08 07.

Это была Анна Немченко с композицией «Замужем». Вот такая вот она молодец. Ну, а мы, друзья, с вами продолжаем. Это «Смотри радио», это Женя Куликов и интересные новости. Смотрите, «Чистые горы» называется. На Эльбрусе, на Эльбрусе. Вот. Волонтеры собрали 15 тонн мусора в рамках экологического фестиваля «Чистая гора». А вот Китай построил крупнейшие в мире чистые энергетические системы. Доля возобновляемых источников установленной мощности превысила 60%. Вот так вот. А исследование показало, что солнечные электростанции в Северном Китае улучшили состояние почвы, растительность вокруг панелей выросла на 17%. Вот видите, все для экологии, все для здоровья нас, друзья, всех, вот, все это делается. Ну и, конечно, тут вот сообщение прилетело, поздравляют Равиля, вот, с днем рождения, желаю всего самого наилучшего, хорошего. Равиль, мы тебя помним, вот, ну давайте и вспомним, Равиль у нас не только ведущий и, так сказать, звукорежиссер, он еще и песни пишет. Вот его песня «Септембер», «Птички».

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Дзержинский районный суд Оренбурга огласил приговор 23-летнему местному жителю, обвиняемому в смертельном ДТП. Трагедия произошла в марте 2026 года на улице Рокоссовского. Как установило следствие, молодой человек управлял автомобилем BMW и двигался со скоростью не менее 119 км в час. Водитель не справился с управлением и протаранил опору освещения. Удар был настолько мощным, что иномарку разорвало пополам. В результате аварии, находившийся в салоне пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Суд приговорил водителя к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. В России предлагают обязать создателей социальной рекламы показывать многодетные семьи, если в сюжете есть родители с детьми. Как пишут ведомости, правительственная комиссия поддержала законопроект Федеральной антимонопольной службы. Согласно документу, в такой рекламе семья должна быть представлена как минимум с 3 детьми. Цель инициативы – популяризация образа многодетной семьи. Если закон примут, новые требования вступят в силу с 1 марта 2027 года. В России растет спрос на текилу и отечественное игристое. По данным аналитиков федеральной сети «Винотек Simple Wine», с начала года продажи крепкого напитка увеличились на 178%. Авторы исследования связывают такую динамику с запуском в России одного из мексиканских брендов. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Куликов на Радио Хит.
1: А вы знали, что великий писатель Лев Толстой был страстным велосипедистом? Вот. Он начал кататься в 67 лет и даже специально выписывал себе велосипед из Москвы. Вот такие пироги. Вот с этой информацией живите дальше, друзья. Ну а мы в новый час вылетаем. Погнали!

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик преддверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Преддверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
7: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
8: Ого, кажется, мозг проголодался.
9: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
10: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
11: Знание полезно, призы вкусно.
10: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио, смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

Вот знаете, как мне нравятся вот эти вот новости, когда там что-то там сделали для здоровья хорошее, да, придумали всякие вакцины и все такое. Так а теперь, друзья, наночастицы заменили отмершие клетки глаза и вернули способность видеть. Да, физики-биологи превратили наночастицы в беспроводные солнечные батареи для ослепшего глаза. Введенные обычным уколом микроскопические частицы заменяют погибшие фоторецепторы и заставляют мозг снова видеть свет. Международная команда ученых во главе со специалистами издания разработали светочувствительные наночастицы. Вот давайте вот прямо такие вот, знаете, специальные аплодисменты, так сказать, ученым за это прекрасное открытие. Да, молодцы. Вот с такой же хорошей новостью, друзья, и с хорошим настроением летим дальше. Арткасти, бриллиант. Потом поставим еще что-нибудь. Будь ярче. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
3: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
6: Что было раньше?
7: Раньше.
6: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы 250807.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: новости из музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.

Ну что, друзья, ваши сообщения прилетают с огромной скоростью здесь, на Смотри Радио, поэтому здесь Жень Клюков, и, конечно же, хочу передать привет вот Артуру, который написал и говорит: «Куликов, ну поставь что-нибудь такое, знаешь, типа из серебра». Ну, а серебро у нас и так, знаете, будет обязательно. В общем, что еще хотел сказать? Вот еще сообщение от Марии. Мария поздравляет с днем рождения своего брата Алексея, желает всего самого хорошего. А Боря вот написал: уже пятница, так что, если хочется, то можно опрокинуть стопарик. Да, стопарик чая опрокидываем и смотрим, друзья, радио, и нас не трогаем. Смотри радио.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» — комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, вечером будет плюс 9, дождь обещают, да и днем, и вечером. В Оренбурге плюс 10, вечером плюс 5, в Ясном сейчас плюс 11, вечером плюс 4. В Кумтыке, Медногорске плюс 11, вечером плюс 3. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В конце рабочей недели погода в Оренбургской области кардинально изменится. По информации Приволжского УГМС, регион окажется под влиянием циклона с атмосферными фронтами, который смещается за Уральские горы. Ему на смену в тыл начнут поступать холодный арктический воздух, сопровождающийся порывистым северным ветром. Это приведет к резкому понижению температуры фона сразу на 10 и более градусов. Во многих районах области ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. За лето 2026 года россияне потратили на роллы и суши почти 3 миллиарда рублей. Увеличился и средний чек. Летом 2026 года он составил 1908 рублей, что на 10% больше, чем летом 2025 года, заявили аналитики. По их словам, самый высокий средний чек был зафиксирован в Санкт-Петербурге – 2247 рублей, а самый низкий в Казани – 1754 рубля. Жители Москвы в среднем тратят на роллы 2160 рублей за один заказ. Нейросеть помогла расшифровать военное послание времен Наполеона, которое оставалось непрочитанным 217 лет. Письмо отправили в 1809 году генералу Огюсту де Мармону по поручению Наполеона. В нем содержались сведения о численности и расположении французских и союзных войск перед войной с Австрией. Расшифровкой занимался инженер Картер Черч. По его словам, нейросети потребовалось около 6 часов, чтобы разобрать примерно 1300 зашифрованных символов. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, каждый раз мы вас чем-то радуем, и у нас здесь, как всегда, гости. Сегодня это представитель торговой сети «Милый дом» Владислав Глухов. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, как настроение у вас?
2: Спасибо. Немного
1: осеннее. Осеннее такое, да, хандра, да? Ну, наверное, у всех сейчас такая хандра, потому что я сегодня проснулся, уже холодрыга какая-то. И охота, наверное, подарков людям. Вот понимаете, потому что с 1 августа по 13 сентября покупатели товаров для рыбалки, охоты в специализированных отделах, магазинах «Милый дом» Орска, Новотроицка, Гая, Оренбурга, Бузулука, Магнитогорска, Стерлитамака и Сибая на сумму от 3000 рублей получали купоны, да, участников. Розыгрыши призов и шанс выиграть один из сертификатов на 3000 рублей – шуруповерт, ледоруб, палатку, раскладушку и фидерное кресло с обвесом. В общем, мы сейчас, друзья, в первом выходе будем разыгрывать 3 сертификата от «Милого дома» на 3000 рублей. Итак, Владислав, вы готовы?
2: Конечно.
1: Крутите! Вот это вот, как это, наш лототрон. В общем, крутим и достаем, наверное, первый сертификатик, да, номер, и посмотрим, кто же сейчас у нас, друзья, выиграет сертификат «Милого дома» на 3000 рублей. Давайте говорите там циферки. Итак, друзья, барабанная дробь. Кто же? Итак.
2: Выигрывает у нас Дмитрий.
1: Дмитрий.
2: Телефон которого заканчивается на 235.
1: Дмитрий, телефон которого заканчивается на 235. Нам кто-то звонит. Будем звонки принимать? Нет, не принимаем. Итак, первый сертификат Дмитрий на 235 заканчивается номер телефона. Мы вас поздравляем. Сертификат на 3000 рублей от «Милого дома». Итак, следующий сертификат у нас забирает кто? Ну? Итак, кто же это будет? Мы сейчас посмотрим. Давайте будем гадать. Это будет девушка.
2: Девушки,
1: да?
2: Там тоже присутствуют.
1: Ну и слава богу, да, это правильно. Итак, кто? Какая девушка? Есть девушка это? Вот как закрутили, да? Вот. Не торопитесь.
2: Николай.
1: Нет, не девушка. Николай. Номер телефона?
2: 138.
1: Итак, номер телефона, который заканчивается на 138. Николай, мы вас поздравляем. Сертификат от «Милого дома» на 3000 рублей. Ваш. И у нас третий сертификат прямо сейчас в прямом эфире. Смотри радио, друзья. Итак, Владислав, тщательно вы можете все это наблюдать, друзья. У нас все показано, все очень честно, прозрачно. Итак, кто же следующий? Вот сейчас девушка. Какая-нибудь Ольга. Нет? Девушка Ольга. Это, так, не это. И так кто? Кто? Друзья, давайте смотрите сертификат.
2: Мужчина. Юрий.
1: Юрий, номер телефона заканчивается на
2: 879.
1: 879. Юрий, мы вас тоже поздравляем. Сертификат на 3000 рублей от «Милого дома» ваш. И вот только в магазинах «Милый дом» с 5 октября по 5 ноября скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Подробности у продавцов. Мы с вами прерываемся на музыку. Друзья, совсем скоро будем разыгрывать уже большие подарки. Это будет шуруповерт, ледоруб. Поэтому не пропустите, слушайте и смотрите радио.

0: Рубрика лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slowdown были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Knight с трека Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid и их Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
3: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
4: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
5: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки.

0: для всей семьи выгодно покупай.
1: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
5: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
7: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем дальше газовать, как машины, друзья. И у нас в гостях сегодня представитель торговой сети «Милый дом» Владислав Глухов. Здравствуйте еще разок.
1: Здравствуйте,
0: ну что ж, у нас, смотрите, у нас осталось три главных, так сказать, подарка. И сейчас мы будем разыгрывать шуруповерт «Ледоруб Кайда». Вот. В общем, дальше не буду там читать, там цифры какие-то непонятные. Это у меня там проблемы с этим. Итак, друзья, давайте-ка мы сейчас будем даже дозваниваться. Поэтому, мои хорошие, берите. Если вы участвовали в акции с 1 августа по 13 сентября, в общем, в магазинах «Милый дом», то при себе сейчас телефон держите. Мы сейчас в прямом эфире крутим барабан. Да давайте уже доставайте. Вот, крутим, достаем. И, конечно же, звоним этому человеку, друзья, прямо в прямом эфире. Будем поздравлять. Кто же получит шуруповерт «Ледоруб»? Мы сейчас... Вот так, в общем, друзья, с 1 августа по 13 сентября. Итак, кто это?
1: Это Виталий.
0: Виталий не Морозов.
1: Виталий Марков.
0: А, не почти с Морозов.
1: Телефон заканчивается.
0: Ну, давайте, Дарья, она сейчас наберет телефон.
1: 4.
0: Мы сейчас будем вам звонить, Виталий. А я еще раз напоминаю, что с 1 августа по 13 сентября большой улов 2026 года. Купи товары для рыбалки на сумму от 3000 рублей и выиграй призы. В общем, там призы классные. Вот мы уже три сертификата с вами разыграли, да? Поэтому, мои хорошие, сейчас будем разыгрывать шуруповерт. Уже у нас есть человек, которому дозвонились. Итак, здрасте.
2: Алло, да.
0: Алло, Виталий, здравствуйте.
2: Да, добрый день, я уже в курсе.
0: А, вы уже в курсе, да, мы вас поздравляем. Под громкие аплодисменты вы сегодня получаете замечательный подарок. Это шуруповерт «Ледоруб». Вам нужен он? Вы рыбак?
2: Да, ну, конечно, пригодится.
0: Пригодится. Ну что ж, давайте приветы передавайте всем-всем-всем, кому хотите.
2: Да, вообще всем абсолютно, кто меня знает, всем привет.
0: Ага, спасибо. Ну, Виталий, вы сейчас не кладите трубочку, за кадром вам расскажут, где забрать подарок. Мы вас поздравляем, вот такой вы сегодня счастливчик. Да, Владислав?
2: Конечно. Хорошо, спасибо.
0: Ну все, давайте, до свидания. Ну что ж, друзья, мы сейчас переключаемся на музыку. Совсем скоро будем разыгрывать еще один подарок. Это палатка-раскладушка. Видите, у нас как сегодня? Шуруповерт-ледоруб. Палатка-раскладушка. Можем молоток-отвертку. В общем, ну, посмотрим. В общем, давайте музыку слушать.
3: Смотри, смотри. Радио.

0: хорошие, сегодня мы разыгрываем подарки. У нас сегодня розыгрыш, акция «Большой улов 2026» от «Милого дома». И со мной сегодня представитель торговой сети «Милый дом» Владислав Глухов. Он уже вот лототрон крутит. Мы сейчас будем разыгрывать, друзья, палатку-раскладушку. Одноместную, правда, ну ничего, можно вальтом лечь. В общем, давайте, друзья, с 1 августа по 13 сентября покупатели товаров для рыбалки, охоты в специализированных отделах, магазинах «Милый дом», Орска, Новотроицка, Гая, Оренбурга, Бузулука, Магнитогорска, Стрельдомака и Сибая на сумму от 3000 рублей получали купоны участников розыгрыша призов и шанс! Шанс выиграть один из сертификатов на 3000 рублей. Шуруповерт, ледоруб, палатку-раскладушку и фидерное кресло с обвесом. Итак, ну все, Владислав, заканчиваем.
1: Очень увлекательно.
0: Аттракцион. Это был увлекательный аттракцион. Итак, кто же у нас там, друзья? Кто же сейчас выиграет у нас палатку-раскладушку? Я же начал это троить. Ну что, у нас здесь Дарья сидит с подушки. Итак, кто?
1: Итак, это Сергей.
0: Да.
1: Телефон заканчивается на 100.
0: На 100. Мы сейчас к нему дозвоним, друзья. И смотрите, что нужно было сделать. Большой улов 2026. Надо было купить товары для рыбалки на сумму от 3000 рублей. Выиграть призы. Самые главные призы — это вот кресло фидерное с обвесом. А вообще, вот вы рыбак сам?
1: Сам нет.
0: Нет? А есть, друзья, рыбаки, которые, вот мне кажется, этому подарку, мне кажется, они вот очень рады, да?
1: Есть.
0: Итак, мы сейчас дозвонимся. Здрасте. Здрасте.
2: Алло.
0: Здравствуйте. Ну, здрасте, здрасте, Сергей. Ну что ж, мы сейчас в прямом эфире «Смотри радио». И у нас сегодня розыгрыш. Вы «Большой улов». Вы же покупали в «Милом доме» на 3000 рублей что-нибудь?
2: Да, да.
0: Вот, и вы сегодня попали в тройку лучших. Да я даже скажу, у вас второе место. Вы рады?
2: Очень.
0: А знаете, вот как вы думаете, что вы сегодня выиграли?
2: Да, честно, даже не догадываюсь.
0: Ну вот, вы вообще рыбалку любите?
2: Да.
0: Вот, а для рыбалки что там такое самое главное? Ну, кроме удочек.
2: Наверное, лодка.
0: Нет, лодки нету. Палатку вы выиграли, раскладушку, да. Одноместную, ну ничего, там можете потом сидеть, так сказать, это можно там лежать вальтом, не возьмете там подругу. Ну что же, это, привет, давайте, передавайте.
2: Привет, привет жене, любимой.
0: Ага, как и зовут?
2: Детям. Жену Наталья.
0: Наталья, передавай. А вы из какого города? Можно вот узнать?
2: Город Орск.
0: Город Орск, арчанин у нас выигрывает. Да. Ну что ж, ну давайте скажем «Милому дому» огромное-огромное спасибо огромное, да, крикнем так.
2: Конечно,
0: спасибо.
2: «Милому дому» спасибо огромное за такие розыгрыши. Очень приятно, когда становишься победителем.
0: Вот, мы вас тоже еще раз поздравляем. Вы смотрите, никуда не уходите, вам сейчас за кадром Дарья Подушка лично расскажет, где забрать подарок. Вас еще раз поздравляем. Ну а дальше мы смотрим и слушаем радио, друзья.
3: Поймай настроение. Смотри.

0: Ганган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
3: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
2: Небо парк. Время взлететь.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Одиночество — это не про нас, друзья. Одиночества у нас не будет, потому что у нас, понимаете, так сказать, здесь смотри радио, да, и мы здесь продолжаем разыгрывать замечательные подарки. У нас акция «Большой улов 2026». У меня здесь представитель торговой сети «Милый дом» Владислав Глухов. Он сейчас вот крутит лототрон, и у нас последний, друзья, за сегодня подарок. Классный кресло, фидерное, с обвесом. Очень крутое. Оно специально для всех. Можете доставать. Итак, кому же оно достанется? Мы сейчас посмотрим этого счастливчика, друзья, и дозвонимся в прямом эфире. Смотри радио, спросим, с какого он города. Да, итак, кто же это? Кто же это? Кто же? Давайте вот сейчас это будет девушка. У нас все пацаны выигрывают. Сейчас будет дедушка. Дедушка или девушка? Давайте. Чуть-чуть закрутили, смотрите, это не можем открыть. Итак, что там? Что там?
1: Марина!
0: Да! Марина! Марина, мы сейчас... А последние цифры там какие?
1: Пятерки.
0: Три пятерки! Марина, мы вас поздравляем, мы сейчас дозвонимся до вас и, конечно же, подарим кресло! Но мне кажется, Марина не будет ездить на рыбалку, она дома просто его поставит и будет телевизор смотреть. Да? Итак, Марина. Итак, с 1 августа по 13 сентября был большой улов 2026 года. Нужно было купить товары. Да, нам... Ну, сейчас об этом расскажу попозже. Мы сейчас до Марины дозвонимся. Мариночка, здравствуйте.
2: Слушаю вас.
0: Это «Смотри радио», это прямой эфир. Смотрите, мы сегодня разыгрываем подарки. Акция «Большой улов 2026» от «Милого дома». Вы покупали же да. Что-то на 3000 рублей, да? Вот как вы думаете, на каком вы сегодня месте?
2: Ой, я, честно говоря, даже не знаю. Надеюсь, как минимум третье.
0: Нет, первое, понимаете, первое.
2: Да вы что?
0: И вы сегодня выигрываете главный подарок. Как вы думаете, что мы сегодня разыгрываем?
2: Честно, даже не знаю.
0: Вот смотрите, вы вообще рыбалку любите?
2: Муж любит.
0: Муж любит. А что мужу надо на рыбалку?
2: Лодку нужно.
0: Лодку? Лодки нету. Червей тоже нету у нас. В общем, ну мы, знаете, мы вам хотим дать, подарить, знаете что? Кресло. Кресло, кресло, да, представляете, у нас будет сейчас замечательное кресло, оно называется фидерное, в общем, с обвесом, это специально для рыбаков, они там могут все поставить, удочки положить рядом, все, это вообще, это крутая вещь, мы вас поздравляем, давайте привет и передаем, из какого города?
2: С какого города? Город Орск.
0: Город Орск у нас выиграл главный сегодняшний подарок, мы вас поздравляем, давайте привет и всем-всем-всем, абсолютно.
2: Спасибо большое, прекрасному милому дому, первый раз в жизни, когда я что-то выиграла.
0: Вы первый раз что-то выиграли? Правда?
2: Да.
0: А давайте вот поэтому как бы что-нибудь споем вместе. Давайте вот сделаем такое, знаете, настроение, вот чтобы вот не осенняя такая хандра у всех была, а какую-нибудь песенку. Какая у вас самая любимая песня?
2: Знаете, даже ничего в голову не приходит.
0: Ничего в голову, да? Ну не такая, какая осень. Нет, давайте что-нибудь. Какой чудесный день? Знаете песню такую?
2: Да, конечно.
0: Давайте, 3-4.
2: Какой чудесный день.
0: Какой чудесный день. Какой чудесный я. И
2: песенка моя.
0: И подарки от милого дома. Я вас поздравляю еще раз. Вы спасибо. Молодец, поздравляю. Ну что ж, смотрите, давайте приветы всем передайте.
2: Да, слава богу, все мои родные рядом.
0: Рядом, да? Да вы что?
2: Родителям. Замечательным нашим родителям. Марине и Михаилу с Московской области, Балашиха.
0: Ох, ничего себе, как далеко. А вот здесь у нас представитель торговой сети «Милый дом» Владислав. Скажите, поздравьте тоже победительницу с праздником. С праздником, с таким с праздником. Вы можете прям, знаете, в календаре написать новый праздник для своей семьи. Выиграла кресло. Вот, и все. Все, от милого дома. Вот, поздравляю.
2: Большое спасибо.
3: Марина, мы вас поздравляем и ждем в наших магазинах и участвуйте в новых акциях.
0: Да, а попозже спасибо. Мы расскажем еще, какие акции будут совсем скоро, буквально через... Вы сейчас никуда не уходите, висите на линии, мы вам сейчас расскажем, где забрать подарки. Хорошо?
2: Да, конечно.
0: Ну все. Вот видите, как классно сегодня, друзья. Подарки, розыгрыши по акциям, как бы, «Большой улов 2026». О других акциях расскажем совсем скоро.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру и смотри радио.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Итак, друзья, поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. В Орске плюс 14 градусов, вечером будет плюс 9. Дожди. В Оренбурге плюс 10, вечером плюс 5. В Ясном плюс 12, вечером плюс 4. Ну а в Кунтаке, Медногорске сейчас плюс 10, вечером плюс 3. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
5: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готова к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Метео.

0: такая вот хорошая, замечательная пятница, друзья. Подарки разыграли. Сегодня была вот акция «Большой улов 2026 от Милого дома». И у нас сегодня представитель торговой сети «Милый дом» Владислав Глухов. Еще раз здрасте.
1: Здрасте, здрасте.
0: Ну что ж, давайте, расскажите, пожалуйста, вот какие акции еще в ближайшем будущем у вас в магазине будут, в сети магазинов?
1: Ну, у нас акции, в принципе, постоянно.
0: Постоянно, да.
1: Желтые ценники, тысячи товаров с желтыми ценниками.
0: А вот такие глобальные, вот как вот сегодня вот мы вот разыгрывали кресло и шурупарёв.
1: Через неделю.
0: Через неделю? Уже так быстро?
1: В этом же месте. Тоже время. Тоже? Да,
0: ну,
1: да.
0: Ну и без вас сейчас, без каждого. Ну что ж, а что там будет разыгрывать?
1: Там,
0: можете открыть?
1: Мы подведем итог. Ага. Акции к школе готов.
0: Ага.
1: Когда люди покупали концтовары, получали также купоны.
0: И там какой главный приз? Дневник?
1: Айфон.
0: А, ничего, вот это вот да. Я вот хочу готовиться к школе уже прямо сейчас. Еще уже поздно, да, наверное?
1: Да уже, наверное, не стоит.
0: Уже не стоит, ладно, хорошо.
1: До следующего года.
0: Ну что ж, ладно, друзья, поэтому это вот через неделю буквально подведем итоги. В общем, здесь будем разыгрывать iPhone. Ну это классно же, это же клево.
1: Классно, а вот любителям рыбалки, охоты, туризма, ага. Официально объявляю, что с 5 числа стартует скидка 20% на весь летний ассортимент.
0: Вот, друзья, вот, давайте, что, поэтому
1: приезжайте,
0: приходите,
1: покупайте.
0: Ну что ж, спасибо вам большое, давайте, может, привет кому-нибудь передадите?
1: Привет всем нашим покупателям, и мы очень рады новым встречам с вами, будем рады видеть вас в наших магазинах.
0: Ну что ж, спасибо вам большое. С нами сегодня был представитель торговой сети «Милый дом» Владислав Глухов. Вам счастливо, до свидания, до новых встреч. Приходите к нам еще.
1: Обязательно.

0: Австралия. 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске готовится к отопительному сезону. 8 октября начнутся пробные топки для проверки теплосетей, настройки оборудования и подачи тепла до границ домов. Управляющие компании и организации должны открыть задвижки и запустить отопление в зданиях. Пробные топки важны для выявления и устранения неполадок. Отопительный сезон стартует 19 октября с учетом прогноза погоды и особенностей оборудования. При проблемах после топок горожанам следует обращаться в управляющие компании. Администрация Оренбурга объявила закупку. Планируется приобрести 4 световые ели и украшения снежинки на общую сумму 1 600 000 рублей. 300 тысяч за каждую елку и 400 тысяч за украшение. Требования: елкам высота 6 метров, диаметр основания 4 метра, светодиоды холодные, теплый, белый, с миганием. Снежинки размер 73 на 564 сантиметра, красно-синие, бело-желтые. Место установки пока не определено. Поставка должна быть выполнена в течение 10 дней после заключения контракта. Проблемы с памятью не всегда говорят о заболевании. Забывчивость может возникать из-за переутомления, недосыпа, хронического стресса и привычки постоянно переключаться между несколькими задачами. Об этом рассказал преподаватель Государственного университета просвещения Александр Калюжин. Для профилактики он советует наладить сон, снизить информационную нагрузку и по возможности отказаться от постоянной многозадачности. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maktorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов здесь, а мы с вами в новый час врываемся. Здесь расскажу о праздниках на сегодня и, конечно, много интересных новостей. Ну и музыка. Музыка у нас всегда, друзья. Ну, в общем, давайте в новый час. Поехали, погнали.
2: Смотри.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, давайте расскажу, какие сегодня праздники можно отметить. Сегодня 2 октября 2026 год, уже пятница, это уже праздник. А также сегодня Всемирный день улыбки. Вот это от улыбки станет всем светлей. А Всемирный день без алкоголя. Тут уже улыбка как-то, наверное, еще меньше становится. Но мы, знаете, за здоровый образ жизни, да. Праздник пледа сегодня, вот как раз нужно, потому что уже прохладненько становится. Всемирный день таблицы умножения. Вот это вот первоклашки, помните, да, когда нас учили все летние каникулы? Давай, сейчас на 7, учим на 7. Вот это бесило. Дальше, день рождения электронной почты, день путания следов в осеннем парке, день уролога, вот, с праздником. Дальше, день метростроителя, день детской музыки сегодня. Вот, понимаете? Ну, а что у нас за границей? Давайте посмотрим. Там день бабушек и дедушек, день картофеля, день детей, день сбора винограда. Ну, а еще у нас в историю. Мы заглянем и расскажу, что там было. В общем, 2 октября 1931 года утверждено решение о начале строительства московского метро. Ну, вот. А в 1987 году впервые вышла в эфир телепрограмма «Взгляд». Категория 16+. В общем, ну что ж, друзья, давайте дальше будем прямо сейчас слушать и смотреть радио. Ну а всю подробную информацию смотрите на kalent.ru.
0: Реклама.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация.

0: на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
1: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33-55-77. «Панго». Купил и забыл.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

А вы представляете, друся, новость вот такая вот, значит, за границей уникальную монету времен золотой лихорадки в Калифорнии продали за, если на наши перевести, 29 миллионов рублей. Понимаете, монетка такая. Вот, золотая монета номиналом в $10 была изготовлена в 1852 году. В общем, и вот теперь ее продали. Представляете, 29 миллионов рублей. Вот так вот. Вот счастливчик какой-то, вот этот нумизмат получил такую монетку. Ну, а мы получаем хорошее настроение здесь даже в пасмурные дни, потому что наша музыка всегда приносит хорошее настроение. Это правда. Правда же? Правда.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание! 26 октября – Кувандык в ДК «Креолит». 27 октября – Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская

0: за котлами в Газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
3: «Подушка шоу».
2: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
3: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: птички на юг, а мы здесь в холодах остаемся. Но как хорошо, что нас греет, так сказать, смотри радио, да, своими хитами, своим голосами, почему бы и нет, да, и подарками. А совсем скоро, друзья, на следующем часе мы будем разыгрывать вкусняшку, да. А вот новые технологии хранения данных, понимаете, новость интересную прочитал. Российские ученые из МГТУ имени Баумана разработали метод пятимерной оптической записи, позволяющий увеличить объем хранения данных в сотни раз. Поздравляем! Как хорошо получать хорошие, позитивные новости. Ну а дальше VR-Wolf, Феникс.
1: Зажечь огни земли.

0: Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы. Опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
2: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупать.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орском перинатальном центре у беременной на 28-й неделе внезапно случился острый аппендицит. Пациентку срочно доставили в больницу Орска, где диагноз подтвердился. Операция была крайне рискованной, но противопоказаний не было. Врачи провели консилиум и проконсультировались с оренбургскими специалистами. Операцию сделали Игорь Казарин и Умит Ташланов. За состоянием пациентки следил и Кармалит Джураев. Вмешательство прошло успешно, женщина и ребенок чувствуют себя хорошо, пациентку перевели обратно в перинатальный центр. Этот случай показывает, как слаженная работа профессионалов спасает жизни. Оренбургский районный суд рассмотрел дело о заказном убийстве 17-летней давности. Один из подсудимых, член организованной группы, расстрелял коммерсанта за 800 тысяч рублей. С 2009 года шло следствие, одного из убийц нашли. Подсудимый заключил досудебное соглашение и получил 12 лет. Сейчас суд рассматривает дело второго подозреваемого. Больше 60% россиян считают, что искусственный интеллект стоит изучать в рамках школьной программы. Часть опрошенных предлагают выделить для нейросети отдельный предмет, другие – добавить специальные уроки в уже существующие дисциплины. Большинство считают, что знакомство с ИИ можно начинать уже в средней школе. Одной из главных тем таких занятий должна стать безопасность, в том числе защита персональных данных при работе с нейросетями. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.

0: знаете, поют «О-о-о-о, хорошо», да? Вы слышите, да? Ну, вот смотрите, слушайте. Хорошо, конечно, хорошо. Мы в новый час влетаем, друзья. Ну, сейчас скажут, кто здесь с вами, кто. Ну.
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: А вот хоть сегодня, знаете, не воскресенье, вот такая новость у меня есть. В Швейцарии нельзя мыть машину в воскресенье, чтобы не шуметь. И они, видимо, очень шумно моют машины. Ну, а мы, друзья, у нас пятница. Ох, как классненько. И уже вечер. А совсем скоро будем разыгрывать вкусняшки. В новый час влетаем. Хит Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, какие праздники сегодня отмечаем, расскажу здесь и сейчас. Ну, во-первых, пятница, всех с праздником. А Всемирный день улыбки, вот этот улыбки станет 7 светлей. В общем, улыбайтесь друг другу. Всемирный день без алкоголя. Да, даже без него можно улыбаться друг другу. Праздник пледа. Всемирный день таблицы умножения. Вот помните, да, когда вот сидишь вот это вот... Можно на улицу? Сегодня учим на тройку таблицу умножения. Никакой улицы. И ты все лето вот это вот учишь. А Всемирный день таблицы умножения. В общем, Всемирный день рождения электронной почты. День уролога с праздником. Ну и, конечно, давайте посмотрим, что за границей. Там день бабушек и дедушек, день картофеля, день детей. Интересно, где день картофеля? Знаете, да? В общем, и, конечно же, что же у нас в истории было? Расскажу. В 1931 году утверждено решение о начале строительства московского метро 2 октября. Да. Также в 1987 году впервые вышла в эфир телепрограмма «Взгляд». Да. Вот так вот, категория там 16+. Вот это все праздники на сегодня. Празднуйте их вместе со «Смотри радио». Ну а всю подробную информацию можете узнать где? На колено.ру.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: День учителя. Праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30-68-98.
4: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: Булочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
3: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
3: Небо, парк, время взлететь.

0: «Вкусные знания».
1: Ну что ж, друзья, это «Вкусные знания». Да-да-да-да-да-да-да. И познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая. Дозванивайтесь в эфир. Отвечайте на простые вопросы, с которыми справится даже школьник, как говорят. В общем, про наш родной край отвечайте верно. Вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru. Во вкладке «Вкусные знания» категория 12+. И до меня кто-то дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Регина.
1: Регина. Вот, в общем, Регина, вы выигрывали у нас?
2: Нет.
1: Регина, ну что ж, у вас есть шанс сегодня. Вот. Но с первого раза нужно ответить. Готовы на вопросик?
2: Готова.
1: Итак, готова. Знаменитый памятник старогородскому пирожку в Орске. Знаете такой памятник?
2: Да, конечно.
1: Это вот бабушка где. Был открыт в юбилейный год для нашего города. Сколько лет тогда исполнялось Орску? И вот три варианта ответа. 250, 265 или 280?
2: 280.
1: Точно?
2: Ну да.
1: Так ну да, ну правильно. Ну выиграли. А вот давайте вот отнимем, и сколько это, в каком году это было? 280. В этом году сколько было?
2: В этом 200...
1: 91. Да, минус 200. Сколько там? 2000. Какой год?
2: 11.
1: Вот, ну и считаем, что... Нет, 2015. В 2015 году. Я же говорю, в юбилейный год. В 2015. В общем, было 280 лет. Ну что ж, я вас поздравляю. Вы выигрываете вкусный бокс. А с кем поделитесь или сами будете кушать?
2: С семьей, конечно.
1: С семьей? Они сейчас слышат?
2: Ну, дети нет.
1: Да, ну, может, сами тогда съедите. Ну что ж, давайте привет передавайте всем-всем-всем. Я вас еще раз поздравляю.
2: Вам, конечно, большой привет.
1: Спасибо.
2: Всем-всем, кто меня узнал.
1: Ага. Ну что ж, Регина, смотрите. Еще кому? Кому?
2: Детишкам.
1: Детишкам, они же не слушают вас.
2: Может, они меня слушают.
1: А, ну, конечно, теперь придется делиться. Ну что ж, Регина, я вас поздравляю еще раз. Смотрите, за кадром сейчас расскажу, где забрать подарок. Хорошо?
2: Хорошо,
1: ну вот, все, никуда не уходите. Вот сейчас проверю присутствие. Итак, друзья, узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30-68-98.
3: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
4: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
7: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
8: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012-й?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: еще есть чем гордиться. В общем, россиянка вышла на подиум показа Balenciaga в Париже, да. Российская модель, Настю зовут, дебютировала на мировом подиуме, приняв участие в показе этого бренда. Снимки, в общем, там все это уже разошлись. Красота какая! Манекенщица продефилировала такая. А в черном пальто, с бахромой на подоле. В общем, обязательно посмотрите. В интернете очень красиво. Да и девушка красивая. Ну а что? Все русские. Россияне, дорогие россияне. Вот молодцы. Везде мы сейчас побеждаем. Ну что ж, ну и, конечно, хочу что сказать. Дальше вот Леонид Руденко у нас с композицией. Потом Анна Асти с Димой Биланом, с эпилогом своим. А потом еще расскажу про погоду. А потом Мочалов уже придет. Давайте ждать его. Давайте как Дед Морозы позовем Мочалов. Ну ладно, придет и сразу с ним поговорим.
1: С

0: Реклама. Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
1: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
2: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
3: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 11 градусов, поздним вечером плюс 9, в Оренбурге плюс 8 уже, поздним вечером плюс 5, в Ясном плюс 8, поздним вечером плюс 4. Ну а в Кунтке, Медногорске плюс 7, поздним вечером плюс 3, плюс 4. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, дорогие друзья, вот здесь мы, да.
1: Не штокай.
0: Мы знаете, как это вот, мы сейчас это, как вот, мочало вызывать, будем как этого, Дед Мороз. Дед Мороз, Максим, Мак, давай подходи.
2: Хана на мите.
1: Хватит. Сейчас ее понесет, давай, что ты хотел сказать?
0: Я ничего, как дела? Представляете, какая наглость, от работы здесь, а еще потом, сходи мне за шавухой, ты че?
1: А ты зачем это всем рассказываешь, что ты сейчас мне пойдешь за шавухой?
0: Я не пойду сейчас тебе за шавухой. Вот прям вот не пойду, потому
1: очень
0: что
1: зря,
0: ну, вот так тебе. Но...
1: Очень зря. Вот,
0: нет, это
1: кажется,
0: надо
1: наши
0: заранее.
1: Наши телеслушатели бы, вот, были бы очень рады, если
0: бы сходил. Если бы я и всем сходил, давайте, пишите заявки, я сейчас буду это буду доставлять.
2: Доставка.
0: Вот,
1: я предлагаю
0: доставка Теобалду. Теобалду и компании.
1: В воскресенье, вот прям с утра и до самого вечера.
0: Нет. Вот смотрите, а это наглость, представляете? Илья Константинович. В общем, он мне здесь говорит, давай-ка с утра и до вечера.
2: На всю наглость нарываешься, да. Жень.
1: Давай, ну, комплименты еще, пусть нарвется и идет уже домой.
0: Давай.
1: Ты такой молодец.
0: Спасибо.
1: День и
0: я
1: Жень
0: подумал.
1: Был хороший.
2: Он
0: я
2: сегодня делал розыгрыш, поздравлял всех с праздником.
0: Да.
2: Правда, не знаю, с каким, не знаю, но поздравлял.
0: Сегодня день улыбки вообще-то.
2: Да, кстати.
1: Ну все, посмеялись и хватит, Жень, иди домой.
0: Сейчас будете плакать. Максим Мочалов с вами, пока.

0: Далее. 18 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Советский район суд Орска признал недействительным договор потребительского займа на 89 тысяч рублей, оформленный в декабре 2025 года через СМС-код. Арчанка утверждала, что не давала согласия на заем и не получала деньги. Она предоставила доказательства несанкционированного доступа к ее личному кабинету на госуслугах. Суд учел позицию Банка России о недостаточности СМС-кода для подтверждения согласия и нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о пороке воли. Суд установил, что волеизлияние женщины не было и признал договор недействительным. С микрофинансовой организацией взыскали 3000 рублей госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу. Сергей Охотин, глава Нижнепавловского сельсовета, задержан по подозрению в мошенничестве. Он, действуя с двумя риэлторами, покупал жилье для переселенцев по завышенным ценам, а разницу присваивал. Ущерб бюджету составил 5,7 миллионов рублей. Глава сельсовета арестован на 26 суток. Это не первый подобный случай в Оренбургском районе. Ранее был арестован глава Нежинского сельсовета Наби Османов. Россияне могут начать формировать пенсионные права уже с 14 лет, если работают официально. Об этом рассказала эксперт президентской академии Татьяна Голубева. До 16 лет для трудоустройства потребуется письменное согласие одного из родителей. При этом подросткам разрешен только легкий труд, который не мешает учебе и не вредит здоровью. Время официальной работы будут учитываться в трудовом стаже, а вместе с ним начнут формироваться и пенсионные коэффициенты. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
9: В каждом кадре.

0: началом на Радио Хит.
1: Приветствуем вас, друзья, в эфире «Смотри радио». Вечерок пятничный украсим не только музыкой, но еще и, конечно же, жаркими эмоциями. Давайте дадим жару, как говорится. Поможет нам Дуа Липа, Артикасти, блестящий Алок и Лени.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Закатлани в газовик.
1: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
6: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
6: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория

Зажигаем вместе с Мадонной и Джастином Тимберлейком. Их 4 минуты уже прошли, а мы двигаемся по этому вечеру и готовимся к ярким и даже жарким выходным. И не важно, что за окном немножечко осень, чего-то там промозглостью попахивает. Мы здесь в эфире только яркими эмоциями делимся и делаем жарко. Так что присоединяйся.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники есть здесь разные, море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
8: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайском, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
9: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

В эту пятницу светил каждому. Ну и вы давайте не стесняйтесь украшать этот день своей энергией и светом. Для этого заглядывайте к нам на портал smazi.radio и делитесь там вашими пожеланиями. Мы их зачитываем уже прямо сейчас. Привет, Орск, без подписи сообщение прилетело от нас тоже. Большой привет. Привет, смотри радио, лучший ведущий Макс. Привет из Оренбурга. Смотрим вас уже 2 года, очень приятно. Но, к сожалению, без подписи сообщение прилетело. Но от нас тоже большой и теплый привет в Оренбург и всем и каждому. Делаем громче этот вечерок, чтобы вы точно не замерзли. Поможет нам Мия Бойко. Будет Хьюгл и Маранди скоро.

0: хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
2: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: А в эту минуту за окном в городе Орске плюс 10 градусов. Ночью ожидается плюс 1 градус, завтра днем плюс 9. В Ясном сейчас плюс 9 градусов, ночью будет плюс 2, завтра днем плюс 9 градусов. В Кундыке и Медногорске сейчас плюс 5, ночью будет 0, завтра днем плюс 9 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 8, ночью будет плюс 2, завтра днем плюс 6. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орском перинатальном центре у беременной на 28-й неделе внезапно случился острый аппендицит. Пациентку срочно доставили в больницу Орска, где их диагноз подтвердился. Операция была крайне рискованной, но противопоказаний не было. Врачи провели консилиум и проконсультировались с оренбургскими специалистами. Операцию сделали Игорь Казарин и Умит Ташланов. За состоянием пациентки следил и кармалин Джураев. Вмешательство прошло успешно, женщина и ребенок чувствуют себя хорошо, пациентку перевели обратно в перинатальный центр. Этот случай показывает, как слаженная работа профессионалов спасает жизни. Оренбургский районный суд рассмотрел дело о заказном убийстве 17-летней давности. Один из подсудимых, член организованной группы, расстрелял коммерсанта за 800 тысяч рублей. С 2009 года шло следствие, одного из убийц нашли. Подсудимый заключил досудебное соглашение и получил 12 лет. Сейчас суд рассматривает дело второго подозреваемого. Больше 60% россиян считают, что искусственный интеллект стоит изучать в рамках школьной программы. Часть опрошенных предлагают выделить для нейросети отдельный предмет, другие добавить специальные уроки в уже существующие дисциплины. Большинство считают, что знакомство с ИИ можно начинать уже в средней школе. Одной из главных тем таких занятий должна стать безопасность, в том числе защита персональных данных при работе с нейросетями. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: На самые солнечные и теплые привет всем, кто наслаждается вечером. Да-да-да, мы уже скучаем по солнышку, за окном уже темнеет, и мы вместе с вами давайте будем этот вечер украшать своими лучами добра и позитива. Поможет, конечно же, музыка здесь в эфире, так что громче звук делаем.

0: авторов Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slowdown были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart'а были Alok и Khalid и их Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом» прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
5: Папе на работу. Мари в магазин, а бабушка в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
4: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
7: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
8: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
9: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
8: Партнер «Батутный парк Небо».
7: Устали от серого асфальта?
8: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
9: и море позитива.
7: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
8: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
7: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
8: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 33 04 70.

0: Делаем так, чтобы ваш вечер пятницы звучал ярко и, конечно же, тепло вместе с нами. Не стесняйтесь раздвигать рамки дозволенного. Сегодня можно. Мы работали всю неделю, чтобы сегодня вечером хорошенько отдохнуть. Готовимся также ярко отдыхать уже на выходных. Но, конечно же, и каким будет завтрашний день, мы тоже расскажем. Гороскоп у нас на горизонте. Также будет Fast Boy, Stromae уже далее.
1: Будь ярче. Смотри радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, друзья, заглянем в завтрашний день. Чего там 3 октября случится, по мнению звезд, узнаем.
2: Овен.
1: Должно случиться что-то неожиданное, но никаких неприятностей это событие не принесет. Напротив, вы будете только рады перемене обстановки.
2: Телец.
1: Вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный.
2: Близнецы.
1: Роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы, ибо завтра вы наверняка в нее же и загремите.
2: Рак.
1: Вы будете очень критически настроены. Когда будете развенчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, зачем вам это нужно.
2: Лев.
1: Границы бытия раздвинутся перед вами, и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может, вам это и понравится.
2: Дева.
1: Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли, или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае, старайтесь не давать воли эмоциям.
2: Весы.
1: Вам, возможно, будет трудно удержаться от резких изменений курса, а напрасно менять пока ничего не следует.
2: Скорпион.
1: Вас могут либо недооценить, либо переоценить. И то, и другое достаточно обидно. Постарайтесь как можно четче обрисовать сферу своих возможностей.
2: Стрелец.
1: Вы будете желанны в любой компании. Хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут. И чем удивляться, лучше ситуацией воспользоваться.
2: Козерог.
1: Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить завтрашний день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.
2: Водолей.
1: Пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Это поможет вам избежать массы неприятностей.
2: Рыбы.
1: Позвольте своему воображению увести себя с границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах? Итак, друзья, вот таким будет завтрашний день, по мнению звезд. Ну а мы желаем удачи и счастья всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская 115Б, телефон 25-33-73.
1: Одежда быть аккуратной должна, для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.

0: покупай. Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
1: Телефон рекламной службы 25.

вместе с вами, друзья, этот вечерок мы точно сделаем запоминающимся. И, конечно, ваши теплые пожелания — вот что нам поможет запомнить этот вечер. Так что заглядывайте на портал smotr.radio через наши мессенджеры, присыпайте к нам своих теплых эмоций, конечно же, хорошего настроения. Мы точно поднимем еще выше, главное сделать громче. Так что залетайте. Ну а у нас на горизонте Swish, September и Наркотик Траст уже далее. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Советский район суд Орска признал недействительным договор потребительского займа на 89 тысяч рублей, оформленный в декабре 2025 года через СМС-код. Арчанка утверждала, что не давала согласия на заем и не получала деньги. Она предоставила доказательства несанкционированного доступа к ее личному кабинету на госуслугах. Суд учел позицию Банка России о недостаточности СМС-кода для подтверждения согласия и нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о пороке воли. Суд установил, что волеизлияние женщины не было и признал договор недействительным. С микрофинансовой организацией взыскали 3000 рублей госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу. Сергей Охотин, глава Нижнепавловского сельсовета, задержан по подозрению в мошенничестве. Он, действуя с двумя риэлторами, покупал жилье для переселенцев по завышенным ценам, а разницу присваивал. Ущерб бюджету составил 5,7 миллионов рублей. Глава сельсовета арестован на 26 суток. Это не первый подобный случай в Оренбургском районе. Ранее был арестован глава Нежинского сельсовета Наби Османов. Россияне могут начать формировать пенсионные права уже с 14 лет, если работают официально. Об этом рассказала эксперт президентской академии Татьяна Голубева. До 16 лет для трудоустройства потребуется письменное согласие одного из родителей. При этом подросткам разрешен только легкий труд, который не мешает учебе и не вредит здоровью. Время официальной работы будут учитываться в трудовом стаже, а вместе с ним начнут формироваться и пенсионные коэффициенты. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: Каждый.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в новом часе, друзья, на наших студийных 20 часов и 6 минут. Это только что Авалон Рокстон был в эфире. Впереди еще больше музыки для вашей жаркой пятницы. Так что давайте не отставайте, вместе с нами танцуйте, наслаждайтесь моментом и, конечно же, хорошенько отдыхайте.
2: Смотри, радио.

0: реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО
5: «Афина». Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Радует No Tone и Nuts, их Live is Love только что. А вашим любимым и родным тоже не забывайте поднимать настроение этим вечером. Залетайте к нам на портал smotri.radio и, конечно же, делитесь вашими чувствами. А мы эти чувства, конечно же, сделаем еще ярче. Поможет музыка от Алока и Халида, Бадитани, Лорак и Дивак уже далее в эфире.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание! 26 октября «Кувандык» в ДК «Криолит». 27 октября «Медногорск» в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассе. 12+.
5: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
9: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
10: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
11: Категория 16+.
9: Партнер — батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
12: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
9: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
12: «Небо парк». Время взлететь.
13: Телефон рекламной службы 25-08-07.
14: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: эфире «Смотри радио». Мы же в наш пятничный акт добавляем еще больше активности. Да-да-да, открываем перед вами двери на нашем портале «Смотри.радио». Туда залетайте, чтобы передать вашим близким и родным ваши эмоции. Пока зачитываем то, что уже к нам прилетело. Приветствую, радиохит и хорошего настроения любимой Анютке. От Сергея сообщение прилетело. От нас тоже большой-большой привет. Ваши сообщения также ожидаем. У нас на горизонте будет Киму Саунд. Почули и скоро о погоде расскажу.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте. «Статус авто».
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 7 градусов. Ночью будет плюс 1, завтра днем ожидается плюс 9. В Ясном плюс 7, сейчас ночью будет плюс 2, завтра днем плюс 9 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 3, сейчас ночью будет минус 1, завтра плюс 9. В Оренбурге в эту минуту плюс 7, ночью будет плюс 2, завтра днем плюс 6 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.ors.ru.
0: Реклама.
1: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Италия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Ну, там мы точно не замерзли, делаем громче и делаем осень теплой. И, конечно же, здесь в эфире «Смотри радио», поддержим вас в любых начинаниях, особенно в пятницу вечером. Так что давай присоединяйся ты к нам, делись эмоциями через портал «Смотри.радио». Не только слушай, не только смотри, но еще и, конечно же, общайся вместе с нами. Мы же добавим в вечер еще больше музыки, чтобы там никто не скучал, ловить Алекса Уоррена, Айова и Тим Белорусского.
2: «Смотри

0: 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри Радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Генри Камил в эфире только что Don't Want to Go, но мы наоборот вам настоятельно рекомендуем куда-то все-таки выдвинуться этим вечером. В общем, на месте не сидеть и добавлять ярких эмоций. Чтобы все так и было, мы тут вас собираем в единую компанию и добавляем музыки. С нами связаться можно через наши мессенджеры. Давайте не стесняться заявлять о том, что вы хотите сегодня отправиться на поиски приключений. Мы же вместе с вами тоже отправимся. Главное, звук делайте громко. Ну и, конечно же, какие приключения вас ожидают в будущем, а именно завтра тоже расскажем в гороскопе уже совсем скоро.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, заглянем в завтрашний день. Узнаем, чего там интересного про 3 октября нам звезды рассказали.
2: Овен.
1: Должно случиться что-то неожиданное, но никаких неприятностей это событие не принесет. Напротив, вы будете только рады перемене обстановки.
2: Телец.
1: Вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный.
2: Близнецы.
1: Роя друг другу яму, не забудьте позаботиться о наличии в этой яме соломы. Кто туда попадет, еще не ясно.
2: Рак.
1: Вы будете очень критически настроены, когда будете развенчивать очередной авторитет. Попробуйте подумать, зачем вам это вообще нужно.
2: Лев.
1: Граница бытия раздвинется перед вами, и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может, вам это понравится.
2: Дева.
1: Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли, или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае, старайтесь не давать волю эмоциям.
2: Весы.
1: Вам, возможно, будет трудно удержаться от резких изменений курса, а напрасно менять пока ничего не следует.
2: Скорпион.
1: Вас могут либо недооценить, либо переоценить. И то, и другое достаточно обидно. Постарайтесь как можно четче обрисовать сферу своих возможностей.
2: Стрелец.
1: Вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет у вас немножечко удивлять. Впрочем, от добра добра не ищет, и чем удивляться, лучше ситуацией воспользоваться.
2: Козерог.
1: Прекрасный денек как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить завтрашний день с максимальной выгодой.
2: Водолей.
1: Пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Это поможет вам избежать массы неприятностей.
2: Рыбы.
1: Позвольте своему воображению вести себя за границей реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах. Гороскоп был собран при помощи сайта ignite.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: И настроение, и яркие эмоции добавились Гергерт и Зиверт. Ваши также ожидаем на портале смотри.радио, прямо здесь и сейчас. Передайте свои эмоции и передайте жаркий привет всем родным и близким. Мы же вместе с вами зачитываем то, что уже прилетело. Передаю привет Оренбургу, желаю всем отличного вечера от Сергея. Передаю привет Настюшке с Магнита. Инна Ясный нам написали. Девчонки, от нас тоже большой привет и хорошего вечера. Ваши эмоции также ожидаем. Пишите еще.
1: Смотри. Радио.

0: Реклама. Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 6 градусов, ночью ожидается плюс 2, завтра днем плюс 9 градусов. В Ясном в эту минуту плюс 6 градусов, ночью будет плюс 1, завтра днем плюс 9 градусов. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 5, ночью будет 0, завтра днем плюс 9 градусов. В Оренбурге плюс 6, ночью ожидается плюс 3, завтра днем плюс 6 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Продолжаем вместе с вами проходить все уровни пятничного вечера. И, конечно же, идем к бонусному. Впереди у нас выходные, и вечер продолжает насыщаться не только музыкой, но и вашими эмоциями. Мы сегодня не собираемся, останавливаемся вместе с вами, готовы двигаться и в ночь, и до самого утра. Главное, громче звук делайте, не сбивайтесь с волны.

хочешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь.

всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего уже.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас

0: Чарт. Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно момент для рекламы.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
7: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: сомневайтесь, друзья, если этим вечером чего-то хочется, то давайте этого достигнем вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио». Помогаем вам активно проживать вашу пятницу, и лучшая музыка способствует яркому и уверенному движению вперед. Так что присоединяйся и ты, не стесняйся делать громче.
1: Сделай громче. «Смотри радио».

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри

Джонни уверяет, что он все абсолютно помнит. Мы же желаем вам помнить все самое главное, все самое приятное и теплое, особенно осенью. И вместе с вами этим теплом всегда готовы поделиться здесь, в эфире «Смотри радио». Так что заглядывай на портал «Смотри радио», открывай, конечно же, возможность транслировать наши яркие эмоции в твою жизнь через окно «Смотри радио». Там же передавай свои эмоции и закидывай нас пожеланиями, а их должно быть предостаточно. Ведь впереди что? Выходные, вечер пятницы продолжается, и это очень хорошо. Пока читаем то, что уже у нас прилетело. Сергей Иванович, доброе утро, Камчатка. Розерский, хорошие делишки, настроение. Там уже доброе утро от нас тоже. Ну, а мы пока делаем добрым и ярким, конечно же, сегодняшний вечер. Давайте, друзья, вы тоже присоединяйтесь и делайте громче.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Плюс 5 в данный момент в городе Орске. Ночью ожидается плюс 1 градус. Завтра днем будет плюс 9 в Ясном. В эту минуту плюс 5 градусов. Ночью будет плюс 1. Завтра днем плюс 9 градусов. В Кондаке-Медногорске плюс 5 сейчас. Ночью будет 0. Завтра днем плюс 9 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 5 градусов. Ночью будет плюс 3. Завтра плюс 6. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: возможное в любые яркие моменты вместе здесь в эфире «Смотри радио». И чтобы вечерок пятницы был не скучным, заполняем его музыкой. Впереди ночь перед выходными, которая будет ярче, если вы проведете ее вместе с нами. Ну и, конечно же, ярких выходных тоже желаю. Сегодня весь вечер развлекались здесь в эфире вместе со мной, Максом Мочаловым. Скоро снова услышимся. Пока-пока.
1: «Смотри радио».

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазина. Магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
1: Включение.

0: Реклама. Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Как?

заводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: чем может служить. Если ее аккуратно хранить, будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Реклама.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: лапу, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Girls go wild. Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио «Хит».
1: Реклама. Кажется, в «Желен» уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном